0: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними? Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
1: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Жаңы окуу жылынын ачылышы менен өлкө боюнча билим берүү тармагында бир катар жаңы объектилер пайдаланууга берилүү алдында турат. Жаңы билим уялары ачылып, окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. 2026-2027 окуу жылына окуучулар үчүн эшигин ачып жаткан заманбап билим берүү мекемелеринин бири алыскы Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Жер айылында жайгашкан 500 орундуу Жаңы Жер жалпы билим берүү мектеби. Анын сметалык баасы 164,703,427 сомду түзгөн. Буга чейин эски мектептин, башкача айтканда Советтик Кыргызстан совхозунун административдик имаратынын курулушу 1989 жылы башталып, 1992 жылы курулуп бүткөн. 1995 жылы имарат кайрадан мектепке ыңгайлаштырылып, Жаңы Жер орто мектебинин негизги окуу корпусу катары 140 орунга эсептелип берилген. Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Дүйшөбек Жалилов аталган мектептин имараты ашар жолу менен курулуп, билим алууга ыңгайсыздыкты жаратып келгенин билдирди.
2: Бүгүнкү күндө Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы караштуу Жаңы Жер айылындагы Жаңы Жер жалпы билим берүү мектеби боюнча токтоло кетсем, бул мектеп союз мезгилинде 92-95 жылдары баштап курулуп, ашар жолу менен ылай, пакса ушундай курулуш материалдары менен курулуп, кыштын күндөрү буржуйка ар бир класска пешка орнотулуп ыңгайсыздык жаратып келген. 2026 жылы 500 орундуу мектепти курууну баштаганбыз. Жалпы аянты 3220 бүтүн биздин 47 метр квадратты түзөт. Сметалык баасы 164,000,000 сом. Мектепте заманбап окуу класстары, компьютердик класс, китепкана, ашкана, эмгек кабинети, жыйындар залы жана башка баардык шарттар каралган спорт залы жайгашкан. Эми бул жерде кыз балдар үчүн айтып коюш керек, тигүү канасы каралган спорт залда өтмө галереясы, ал жерде кыз балдар үчүн, уул балдар үчүн адеми чечим кийине турган, жууна турган жерлери толук каралган. Мектеп жөнүндө айта кетсем, бүгүнкү заман талабына ылайык шарттары толук каралган. Бул жерде жылытуу системасына адеми өзүнчө отканасы бар, бардык шарттар каралган. Курулуш материалдары негизинен мектептин курулуш иштерин биз облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан көзөмөлгө алынып, объекттеги курулуш иштери, дүрүстү жана сапаты, ар бир курулуш материалдарынын сертификат талаптары, биздин техникалык көзөмөлдөрдүн адистери боюнча тыкыр көзөмөлдөнүп иш алып келинди. Бүгүнкү күндө толук бүткөрүлдү. Буюрса, мына жакынкы 11-сентябрда боло турган онлайн форматындагы ачылышка даярдык жүрүп атат. Окуучулар 15-нен баштап жаңы класстарга киришет.
1: Мектепте окуучулардын көп болуп, класстык каналары жетишпей калгандыктан 2023 жылдын январь айында республикалык бюджеттин эсебинен жаңы мектептин курулуш иштери башталган. Бул боюнча айыл башчысы Магзымбек Момбеков токтолду.
3: Буюрса, Жаңы Жер айылында быйылкы жылга 2026 жылдын окуу жылына мектебибиз ачылууда. Буга чейин окуучуларыбыз эски ашар жол менен курулган түрмөс мектептерде окуганда дуал менен курулган. Президентибиздин жардамы менен 500 орундуу эки кабаттуу мектеп курулуп, Кудай буюрса эртеге окуучулар окуу ачылган күнү ошол жаңы мектепте окууну башташат. Биздин айылдан 1,020,050 окуучу бар да бүгүнкү күндө. Калктын саны дагы өрүмгө чамалап калган 900 жолук жашайт. Мына айылдын жашоочулары баардыгы, жаштар, аксакалдар баардыгы президентибизге өтө ыраазы болуп атат. Кудай буюрса мына жаңы окуу жылыга жаңы мектепке кирип калат экен деп. Мектебибиз дагы азыр класстардын окуу куралдарын мугалимдер жүрүп жатышат, бул дагы аяктап калды. Эртең окуу ачылганга чейин Кудай кааласа ачылыш болот. Ага дагы даярданып атышат, баары 100% даяр болуп бүттү.
1: Маалыматка ылайык, 2004 жылы окуучунун саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу типтүү мектепке бөлүнгөн жер аянтына ашар жолу менен ылай паксадан 10 класстык бөлмөлүү имаратты куруп, жаңы жер башталгыч мектеби ачылып, мектеп экиге бөлүнгөн. 2006 жылы жаңы жер орто мектебине кошумча 5 класстык бөлмө ашар жолу менен курулуп, мектеп 220 орунга эсептелип калган. Бирок каналар 20 окуучуга эсептелген болсо, 20дан 32ге чейин окуучу окуйт. Кошумча курулган имарат курулуш нормаларына жооп берген эмес. Бүгүнкү күндө жаңы жер жалпы билим берүү мектебинде 38 мугалим 517 окуучуга жана жаңы жер башталгыч жаңы билим берүү мектебинде 38 мугалим 476 окуучуга билим тарбия берип келүүдө. Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимовдун айтымында район боюнча жалпы 53 мектеп болсо, анда 22 миңге жакын бала билим алат. Мугалимдердин саны 1600ге жакын.
2: Учурда жаңы жер айылында ошол 500 орунга эсептелген жаңы жер жалпы билим берүү мектебинин жаңы имараттын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Буга чейин бул айылда атайын мектеп үчүн баягы имарат курулуп салынган эмес. Себеби баягы айыл жаңы түптөлгөндө мурдакы совхоздун административдик имаратында мектеп ачылып, андан кийин баягы калктын санынын өсүшү менен улам кошумча ашар жолу менен имараттар курулуп, ушинтип окуп келишкен, ыңгайлашкан имараттар бар. Чындыгында ал жерде толук кандуу балдардын окуусуна мындай шарттар болгон эмес. Спорт зал, жыйындар залы, лабораториялык жабдыктардын жетишсиздиги дегендей. Анан бүгүнкү күндө ошол айылда 2 мектеп бар. Башталгыч мектеп жана 5-чи класс, 11-чи класска чейин орто мектеп. 2 мектеп болгон. Буюрса жаңы мектеп ачылса, ошол 2 мектептеги окуучулар 1100ге жакын бала бар, ушул 500 орунду жаңы мектепке кирип окушат. Албетте азыркы мектеп өтө жакшы шарттар менен, ашкана өзүнчө баары шарттары менен түзүлгөн. Мындан сырткары мына 25-нчы жылы бизде Баткен районунда жыл сайын типтүү мектептердин саны көбөйүүдө. Былтыркы жылы 2 мектеп курулуп пайдаланууга берилди. Учурда районда жалпы 53 мектеп бар, 22 миңге жакын бала окуйт, 1600ге жакын мугалимдер иш алып барат.
1: Буга чейин мектепте спорт зал жок болгондуктан кышкы мезгилде жаан-чачын жааганда дене тарбия сабагын өтүүдө кыйынчылыктар пайда болуп келген. Учурда мектептин эки кабатында дубал тургузулуп, чатыры жабылып, терезелер коюлуп, окуу корпусунун ичинде шыбак иштери бүткөрүлүп, полдорду уруу, сырдоо жана айланасын жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Аталган айылдын тургуну жаңы заманбап мектептин курулушуна айыл тургундары сүйүнүп жатканын айтты.
4: Мен Амирова Айзат, жаңы жер айылынын тургунумун. Биз ушул айылда канча жылдан бери жашап, балдарыбыз шарты жок, бир сөз менен айтканда талапка жооп бербеген мектепте билим алып келди бул убакка чейин. Кудайга шүгүр, мына мектеп азыр 500 орундук заманбап, заман талабына жооп берген жакшынакай жаркын, кенен, жарык бүт шарттары менен чоң мектеп курулуп атат. Буга жеке мен эле эмес, жалпы жаңы жер эли баары эле кубанып, өзүчө балдарыбыз дагы сүйүнүп, чыдамсыздык менен мектептин ачылышын күтүп атышат. Буюрса жакында ачылып калса, кудайга шүгүр, балдарыбыз жаңы мектептин босогосун аттап катыктуу билим алат деген үмүттөбүз. Буга чейин ошол тар мектеп болчу да, бүт орундар аз, анан бир партада 3-төн кээде 4-төн аркы батпай калгандары кадар туруп, же болбосо залдарда отуруп алып окуп жүргөн күндөрү болду. Спорт залы жок эле, автобус залдары жок эле. Азыр спорт зал, автобус зал бүт бардыгы менен жакшы болуп атат. Мисалы үчүн физика, химия, биология деген сабактарда жөн эле өтүп койчуңуз да, азыр ошол бүт лабораториясы менен ачылыптыр деп атышат. Буюрса жакшы болот го деген ойдобуз. Балдар үчүн ойногонго спорт залдары, волейбол, баскетбол ойногонго ар биринин өзүнчө залдары бар экен. Ашканасы дагы болсо, мурда тамак берилбейт эле, азыр эми быйыл ачылса тамак берилет деп атышаттар. Бардыгы үйт шарты менен, условиясы менен деп атат. Жакшы го, иштегендерге жакшы, балдарга дагы жакшы. Тогорлор мурда аз болгон болсо, азыр тамак болгондон кийин кошулат да, дагы биз иш орундар ачылат ошентип. Үйгө дагы жакшы, балдарыбызга дагы жакшы, келечегине бар жогу даяр болуп, 10-3 сентябрга балдар даярданып атышат экен.
1: Жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы менен окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, билим берүү мекемелериндеги орун тартыштыгын чечүүгө өбөлгө түзүлөт. Муну менен өлкөдө социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана жаш муун үчүн татыктуу билим алууга мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
5: Өлкөдө эмне жаңылыктар? дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Сегодня 8 сентября. Сегодня отмечается Международный день грамотности. Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций, начиная с 1967 года, это Международный день грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября – это день торжественного открытия этой конференции. Главная цель дня – активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ. Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживает 739 миллионов взрослых, из них 102 миллиона молодых людей 15-24 лет, которым не хватает базовых навыков грамотности. Четверо из десяти детей не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 272 миллиона детей и подростков не посещают школу. Существует явная необходимость в развертывании программ распространения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, требующих к себе особого внимания. И в первую очередь к ним относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного образования, они тоже нуждаются в особом внимании. Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские пути решения существующих проблем, направленные на дальнейшее повышение уровня грамотности в будущем. Сегодня Международный день грамотности отмечается во всем мире. В его праздновании принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области. В этот день также присуждаются международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности в целях реализации повестки дня в области образования на период до 2030 года. Сегодня отмечается Международный день солидарности журналистов. Сегодняшний день, отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте на 4-м конгрессе Международной организации журналистов. По замыслу депутатов Конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав. Основанием для выбора даты дня послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал интересоваться политикой уже в молодости. В 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован Гестапо. Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года, в день смерти Юлиуса Фучика, стал отмечаться Международный день солидарности журналистов. В конце 20 века на очередной конференции Организации Объединенных Наций 8 сентября было названо Международным днем солидарности журналистов. Таким образом, этот день является не просто очередным профессиональным праздником, но и днем, когда все журналисты могут ощутить свое единение и солидарность. Традиционно в честь праздника во всем мире проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих мероприятиях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный труд, а также вспоминают погибших коллег. Сегодня отмечается День независимости Северной Македонии. 8 сентября в Северной Македонии отмечается государственный праздник – День независимости или 8 сентября. Македония – это одно из государств, образовавшихся в результате распада Югославии. Декларация независимости республики была принята первым многопартийным парламентом страны 25 января 1991 года. Также парламент выбрал дату проведения референдума – это 8 сентября 1991 года. 95% проголосовавших на референдуме граждан высказались за создание нового независимого государства Македония с правом вступить в будущий союз суверенных государств Югославии. Первым президентом Македонии стал Киро Глигоров. Он занимал эту должность с 91 по 99 годы. Кстати, спор между Грецией и Республикой Македония о правильном названии новой страны продолжался до 2019 года. Греция настаивала, что новое государство не может использовать наименование Македония и производные от него. 19 января 2019 года парламент Македонии большинством голосов принял решение о переименовании страны в Северную Македонию. С февраля-марта того же года это название используют в своих документах Организация Объединенных Наций, Международный Олимпийский комитет и другие международные организации. При этом жители страны во всем мире по-прежнему называют просто македонцами. В этот день во Флоренции установлена скульптура Давида, шедевр гениального Микеланджело. Давид – это мраморная скульптура библейского юноши-героя работы Микеланджело, впервые представшая очам изумленной флорентийской публики на площади Синьории 8 сентября 1504 года. Перевозкой гигантской статуи на место установки, выбранной ее создателем, руководил Леонардо да Винчи. Скульптура была заказана мастеру в 1501 году гильдии торговцев шерстью. Мастер работал над ней 2 года. Статуя высотой в 5 метров весит более 6 тонн. Она была сделана Микеланджело из монолитной глыбы мрамора, добытой в одном из карьеров недалеко от города Каррара. Камень сначала почти 40 лет пролежал во внутреннем дворе Флорентийского собора, прежде чем Микеланджело взялся за него. Даже завершив скульптуру, он еще 4 месяца занимался обработкой и полировкой мрамора, прежде чем скульптура была представлена публике. После открытия статуя Давида провела около 3 столетий под открытым небом на площади Синьории. Первые 20 лет после создания стали серьезным испытанием для нее. Ее обстреливали повстанцы, даже ударила молния. В 1527 году во время восстания у Давида отломали руку. В 1873 году статую Давида перенесли в главный холл Академии художеств. Ее место на площади Синьории заняла в 1910 году копия. В этот день был основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов США. Гарвардский университет является старейшим частным высшим учебным заведением США. В 1636 году решением законодательного собрания колонии штата Массачусетс в городе Кембридже вблизи Бостона был основан колледж. В 1639 году колледжу было дано имя его первого благотворителя и министра Джона Гарварда, завещавшего новому колледжу половину своего имущества и библиотеку. Исторически эта библиотека стала второй публичной библиотекой на континенте. Фактическое превращение колледжа в университет произошло в первой четверти 19 века, когда помимо изучения Библии, языков и математики стали преподаваться также медицина. Это с 1810 года и юриспруденция с 1817. Со второй половины 19 века Гарвардский университет становится центром культурной жизни. Сейчас у Гарварда есть несколько собственных музеев, в числе которых ботанический с коллекцией стеклянных растений, сравнительной зоологии, минералогии и геологии, археологии и этнологии. У Гарварда есть не только собственный ботанический сад, но даже собственный лес, чью жизнь из года в год исследуют биологи. Больше всего университет гордится своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого медицинского факультета. Университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений, это 12 школ и Институт перспективных исследований Рэдклифф с кампусами по всему Бостону и имеющим 7 факультетов. Конкурс на все специальности огромен, но, как и большинство университетов, здесь особенно популярна медицина, юриспруденция, бизнес и политология. Программу сегодня за 8 сентября подготовила Айда Низаркулова.
7: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
8: Иран планирует в ближайшие дни зарегистрировать в Международной морской организации двустороннее соглашение с Оманом по Ормузскому проливу. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. По его словам, переговоры, которые продолжались несколько недель, находятся на завершающей стадии. Соглашение определит временный безопасный маршрут для прохода судов через пролив. Багаи также добавил, что нестабильность в акватории связана с действиями США и призвал другие страны не препятствовать реализации региональных договоренностей. Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ до достижения политического соглашения с США. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, инспекторы не могут проверить состояние иранских ядерных объектов, поскольку Тегеран не предоставляет необходимую информацию и не допускает специалистов на места. В Иране информацию подтвердили, отметив, что страна не вернется к прежнему формату проверок, пока Вашингтон не прекратит санкционное и военное давление. В МАГАТЭ подчеркивают, что без доступа к объектам и полного взаимодействия с Ираном контролировать его ядерную программу невозможно. Стоимость бензина в Иране повысится вдвое с завтрашнего дня. Подорожание затронет только тех водителей, кто потребляет больше установленного льготного лимита в 110 литров в месяц, передает 24 КЗ. За каждый сверхкупленный литр топлива им придется платить уже 10 тысяч персидских таманов, в переводе на доллары это 4,5 цента. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Фатиме Махаджирани. Меры вводятся на фоне высокой инфляции, ослабления национальной валюты и острой нехватки ресурсов. По данным издания Iran International, страна ежедневно испытывает дефицит бензина в размере около 15 миллионов литров. При этом разрыв между спросом и предложением был и до войны с США. Однако американские санкции и торговая блокада ухудшили экономическую ситуацию республики. ОПЕК Плюс приостановила ежемесячное увеличение добычи нефти. После нескольких месяцев роста страны Альянса приняли решение сохранить объемы производства на сентябрьском уровне. С апреля 7 государств, включая Казахстан, Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман, ежемесячно наращивали поставки. На смену курса повлияли текущая ситуация с ценами и оценка перспектив мировой экономики. При этом самый высокий предельный уровень в группе по-прежнему сохраняется у Саудовской Аравии – около 10,5 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча участников запланирована на 4 октября. Россия и Северная Корея открыли первый автомобильный мост между странами. Он проходит через реку Туманную и соединяет Приморский край с территорией КНДР. Новый переход построили рядом с железнодорожным мостом Дружбы, который работает с 1959 года. Одновременно завершили строительство пункта пропуска Хасан. Он рассчитан на 10 полос и сможет пропускать до 300 транспортных средств. Ежедневно ожидается, что новый маршрут увеличит объем перевозок и даст дополнительный импульс торговли между странами. Строительство моста началось в апреле прошлого года. Решение о его возведении приняли после визита Владимира Путина в КНДР в 2024 году. 11 человек погибли из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии. Еще 6 числятся пропавшими без вести. Как сообщает региональное управление МЧС, под снежный завал попала группа из 33 альпинистов. 10 участников восхождения смогли спуститься самостоятельно. Еще 6 пострадавших доставили в больницы. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют более 50 специалистов экстренной

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров освободил Аяза Баетова от должности министра юстиции в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности министра юстиции назначен Алмаз Айлчиев. Его кандидатура внесена на согласование в Джогорку Кенеш для назначения на должность министра. До этого Айлчиев занимал должность заведующего отделом правового обеспечения, заместителя начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики. Президент Садыр Джапаров подписал распоряжение, согласно которому Нурудинов Бакыт Нурудинович назначен заведующим отделом правового обеспечения, заместителем начальника управления правового обеспечения президента и кабинета министров администрации президента Кыргызской Республики. Айбек Усюнбекович Дайрбеков назначен заместителем министра культуры, информации и молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Адылбек Асамалиев. Айбек Дайрбеков – кинорежиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, лауреат международных кинофестивалей. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев поздравил работников Государственной службы финансовой разведки с профессиональным праздником. Он отметил важную роль службы в обеспечении финансовой и экономической безопасности страны, противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также в укреплении прозрачности финансовой системы. Асамалиев подчеркнул, что Государственная служба финансовой разведки работает уже более двух десятилетий и сегодня активно взаимодействует с государственными органами, зарубежными партнерами и международными организациями. Отдельно он отметил предстоящее прохождение Кыргызстана третьего раунда взаимной оценки Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев подвел итоги трех реформ, реализованных в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы». Первая реформа расширила доступ трудовых мигрантов к государственному пенсионному страхованию. Теперь кыргызстанцы, работающие за рубежом, могут дистанционно зарегистрироваться, оформить добровольное пенсионное страхование и оплачивать страховые взносы банковской карты, не возвращаясь в Кыргызстан. Вторая реформа связана с цифровизацией профилактических медицинских осмотров обучающихся. Медицинские справки по формам 095У и 026У переведены в электронный формат. Документы формируются через информационную систему Санарип Клиник и доступны родителям в приложении Тундюк. Третья реформа упростила лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности. Теперь предприниматели могут онлайн подать заявление, документы, оплатить услугу и отслеживать ее рассмотрение без посещения Министерства здравоохранения. При этом срок выдачи лицензии сокращен с 30 дней до 6-15 дней. Сегодня на заседании Комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам рассмотрен вопрос о даче согласия на назначение Алмаза Имангазиева на должность министра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызской Республики. По итогам рассмотрения комитет одобрил дачу согласия на назначение Алмаза Имангазиева на должность министра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызской Республики. И в завершение выпуска о погоде. В Чолпон-Ате сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22. В Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 31-33.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысык көл. Тунук суу, таза ава, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык Деніс ак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
0: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии.
2: Иностранным гражданам, превысившим разрешенный срок пребывания в Кыргызстане, будут отказывать во втором въезде в страну на период, соответствующий установленному для них сроку безвизового пребывания. Соответствующие изменения Кабинет министров внес в порядок пребывания иностранцев на территории республики. Продолжительность нахождения иностранного гражданина в государстве будет автоматически рассчитываться единой системой учета внешней миграции. Датой окончания предыдущего периода пребывания станет день его последнего выезда из КР. Для иностранных супругов и несовершеннолетних детей граждан Кыргызстана предусмотрено исключение. Если они превысили разрешенный срок пребывания, им разрешат один раз въехать в страну для легализации своего статуса. Оформить необходимые документы потребуется в течение 30 рабочих дней со дня въезда. Родственные отношения необходимо подтвердить документально. Иностранцы, находившиеся в КР дольше установленного срока, также смогут обратиться за оформлением вида на жительство в порядке, предусмотренном миграционным законодательством. Кроме того, в один из перечней стран добавлена Молдова. Депутаты Жигор Кукинеша, Гульшаркан Култаевой, Айбек Алтынбекова и Азизбека Абдулаева обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан на диалоге политических партий «Китай-Центральная Азия» в Самарканде. Участники встречи рассмотрели вопросы укрепления экономических, транспортных и гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Китаем. Депутат Гульшаркан Култаева подчеркнула значение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан для инфраструктурного развития региона. В ходе встреч кыргызстанские парламентарии также рассказали зарубежным коллегам об избирательной реформе в Кыргызстане, работе депутатских групп в Жугор-Кукинеше и росте числа женщин в государственном управлении и политике. Представители Жугор-Кукинеша заявили о готовности содействовать инициативам, направленным на укрепление региональной стабильности, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Для расширения участков магистрального нефтепровода Казахстан-Китай планируют привлечь 327 миллионов долларов заемных средств. Сообщается, работы на участках Кингияк-Атырау и Кингияк-Кумкол рассчитаны на 2026-2030 годы. Проект реализуют АО «Кастрансойл» и совместные с китайскими CNPC и CNODC компании. В его рамках планируют построить 5 новых нефтеперекачивающих станций. После реконструкции пропускная способность участка Кингияк-Атырау вырастет с 6 миллионов до 15 миллионов тонн нефти в год, а Кингияк-Кумкол – с 10 миллионов до 20 миллионов тонн. В Казахстане запретили движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Водители электросамокатов теперь должны передвигаться по велосипедным дорожкам или велополосам. Если их нет, разрешено ехать по правому краю проезжей части, либо по обочине с соблюдением правил дорожного движения. Ограничения ввели на фоне роста аварийности. С начала 2026 года водители малых электрических транспортных средств стали виновниками 97 ДТП, из них 47 аварий произошли по вине водителей электросамокатов. Кроме того, зарегистрировано 145 наездов автомобилей на пользователей электросамокатов. Дорожные происшествия с участием средств индивидуальной мобильности, мопедов и велосипедов, с начала года унесли жизни десятков человек, в том числе 10 детей. В августе Узбекистан импортировал говядины на сумму 86,6 миллионов долларов. Об этом сообщает таможенный комитет. Согласно информации, в прошлом месяце было импортировано 21 тонна говядины. Этот показатель самый высокий с начала года. Для сравнения, в июле Узбекистан импортировал на 3000 тонн меньше, чем в августе. В июне этот показатель был равен 12,9 тоннам. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами.

0: Эту болезнь ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией. Помимо наследственности, среди основных причин, провоцирующих возникновение мигрени, это переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня, а также злоупотребление алкоголем. Сегодня в программе мы узнаем о симптомах мигрени и способах ее лечения. В студии прямого эфира Биринчи Радио находится врач-невролог-цефалголог, ассистент кафедры неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева Кундуз Харбозова. Добрый день, Кундуз Зайнединовна.
1: Здравствуйте.
0: Кундуз Зайнединовна, сегодня мы с вами говорим о мигрени, скорее всего, конечно же, потому что в скором времени, 12 августа, сентября, как раз будет отмечаться вот этот день. Вот мигрень, этим словом многие обозначают просто головную боль, да, думают о том, что вот это самый основной симптом, и, может быть, не все думают о том, что это действительно очень опасное, сложное, да, то же заболевание, с которым сталкиваются люди. Давайте с вами вообще поговорим о мигрени, что можно назвать мигренью, да, какие группы заболеваний, да, и вообще, как на сегодня к этому заболеванию относятся люди и как нужно относиться.
1: Да, как вы и сказали, да, мигрень сейчас по всему миру занимает третье место как самое частое неврологическое заболевание. Mm-hmm. Еще я хочу было бы отметить, что по причине инвалидности, то есть по причине нетрудоспособности, потому что люди болеют мигренью, они не могут ходить на работу, посещать какие-то социальные мероприятия, да, она стоит на седьмом месте. То есть по всему миру. И мигрень, она действительно является очень частой и наиболее, можно сказать, самой частой причиной головных болей. А вообще мигрень – это отдельное неврологическое заболевание. То есть мигрень представляет собой головной болью, которая чаще всего бывает односторонней, но может быть также двусторонней. Головная боль имеет такой пульсирующий характер. Она бывает такой средней или тяжелой тяжести. Часто или практически в 90% случаев мигрень она сопровождается тошнотой или рвотой, неприязнью к свету, к звуку, к запахам различным. И такой одной особенностью мигрени является то, что она усиливается при обычной физической нагрузке, то есть при обычной ходьбе, да, при выполнении каких-то таких мелких физических нагрузок головная боль будет усиливаться. А мигрень, ну, вообще в народе, в населении, да, у нас как бы про мигрень знают, ну, у нас в Кыргызстане не так, не так много, я могу сказать, потому что очень часто на приеме, когда я ставлю диагноз мигрень, люди удивляются, как у меня что, не просто головная боль, да, вот приходит очень много пациентов вот примерно с такой головной болью, и во время консультации, когда ты расспрашиваешь их, все критерии диагностики подтверждаются, я ставлю диагноз мигрень. Мигрень, она до сих пор нету точной причины. То есть нету такой определенной, к примеру, причины. Вот, ну, к примеру, да, там воспаление какое-то, есть какой-то бактерия или вирус, вот это вызвало воспаление. Но при мигрени есть определенные теории, которые до сих пор подвергаются испытаниям, да, каким-то исследованиям, и как бы все ученые мира пытаются до сих пор понять точную причину. Но наиболее такой правдоподобной, можно сказать, да, или на данный момент существующей теорией является нейроваскулярная теория. Ну, объясню простым способом, ну, как бы словами, да. Нейроваскулярная означает, что человек с мигренью, он рождается уже с таким более чувствительным мозгом. И внутри мозга происходят различные биохимические процессы, впоследствии которых расширяются сосуды головного мозга и выделяются определенные вещества. И одним из таких важных веществ на данный момент является кальцитонинген-связанный пептид, или CGRP, мы говорим на английском языке. Вот его последние 15 лет изучают, и сейчас это привело к тому, что появились лекарства, которые блокируют этот пептид. Есть еще гипофизарный пептид, это одно из новых направлений. И вследствие расширения сосудов возникает такая пульсирующая сильная головная боль. Вот. Но раньше была другая теория сосудистая, но о ней можно и не говорить, мы о ней уже забыли. Вообще, в целом, если я когда объясняю пациентам, я всегда говорю, что у вас просто более чувствительный мозг, и надо относиться к этому спокойнее, да. То есть какие-то определенные провоцирующие факторы или триггеры, которые вы указывали, там переутомление, стресс, они будут как бы влиять больше на

0: человека с мигренью, нежели на человека, у которого нету мигрени.
1: Да, вот это достаточно интересная информация, потому что многие воспринимают мигрень это просто как результат, да, вот разных общих, скажем так, действий, да. Скажите, вот вообще у самой мигрени, скорее всего, есть такие сначала первые признаки, потом вот степени, стадии, да, этого заболевания. Что может быть первым признаком? Вот в течение какого времени нужно определить внимание то, что у тебя головные боли и другие, может быть, симптомы, они все-таки тебе мешают на частой основе?
0: Да. Мигрень, она имеет свои такие специфичные клинические фазы. Мы обычно распределяем на 4 фазы. Это фаза продромы. Первая фаза – это фаза до начала вообще всего цикла. Да? В эту фазу продромы обычно пациенты чувствуют переутомление, слабость или боли какие-то, напряжение в шейном отделе может быть. Очень часто зевота бывает или тяга к сладкому, к соленому, то есть какие-то пищевые изменения могут быть. Фаза продромы, она может возникать где-то за день, за два. После, если у человека есть фаза ауры, да, это еще одно такое, ну, как бы такой симптом мигрени. Бывает такое состояние, когда перед головной болью где-то за час, у кого-то за 5 минут, у кого-то за 20 минут возникают определенные симптомы. Например, зрительная аура, да, это какие-то вспышки, мерцания, блески, неясность, нечеткое зрение может быть. У кого-то это может быть сенсорная или чувствительная аура, когда уходит или полностью человек перестает чувствовать, да, например, половину тела, пол лица. У кого-то бывают двигательные ауры, у кого-то бывает стволовая аура, но это уже более такие сложные. И после этой ауры она обычно проходит, то есть все вот эти симптомы ухудшения зрения и так далее, все это проходит и начинает потихонечку болеть голова, то есть сама фаза головной боли. Голова может болеть, она, как правило, не сразу сильно резко возникает, а потихонечку начинает нарастать. И вот в момент, когда очень сильно нарастает или болит голова, у человека, как правило, наблюдаются дополнительные симптомы, такие как тошнота, рвота, светобоязнь. Да? Люди хотят укрыться в темной комнате, не слышать звуков, не хотят света. У кого-то очень часто запахи любые, да? даже банально тот же парфюм или духи, которыми они пользовались, они могут тоже усиливать головные боли. И в целом потом возникает фаза постдрома уже, окончание мигрени, тоже слабость, хочется спать, нету настроения, да. Как правило, вот эти все фазы, 4 фазы, происходят по длительности где-то от 4 до 3 суток. То есть у кого-то мигрень может идти сутки всего лишь, болеть целый день голова, потом она самостоятельно разрешается и проходит. Кто-то страдает целых 3 дня. И поэтому, если брать в целом статистику, да, почему мы говорим, что это самое частое, и плюс еще как бы одна из, седьмая, ну, извините меня, неврологических заболеваний очень много, а это седьмая причина по нетрудоспособности. То есть все-таки большое количество людей страдает от того, что не могут с этой головной болью нормально жить. Вот, и, конечно же, еще зависит от формы мигрени. Я уже говорила, есть мигрень с аурой, есть мигрень без ауры, есть такая форма, как эпизодическая, то есть это уже по частоте мы говорим. Если человек в течение месяца, да, к примеру, у него где-то до 15 дней голова болит, ну, это в разброс можно, там, понедельник, пятница, среда и так далее, но если в количестве посчитать это будет 15 дней, то мы говорим об эпизодических, то есть приходящих приступах. Есть очень тяжелая форма мигрени, это хроническая мигрень, это от 15 и более. У меня есть пациенты, которые каждый день в течение месяца, вот 30 дней в месяце, да, и вот 30 дней болит голова, и она не просто болит, а она болит очень сильно и сопровождается всеми этими симптомами. Соответственно, в зависимости от этого у нас будет и лечение как бы различное. Я еще хотела бы вот немножко остановиться, знаете, на чем? На, опять же, на провоцирующих факторах, триггерах и наследственности. Очень часто бывает так, что люди, ну, в детстве, ну, обычно же дети маленькие, они же как бы целенаправленно не жалуются, там, у меня голова болит, там, да, это уже начинается в более осознанном, где-то в 14-13 лет. но я начала замечать такую тенденцию, что пациенты, которые приходят ко мне с мигренью уже во взрослом возрасте, когда я их расспрашиваю про детский анамнез, они обычно говорят, вы знаете, у меня там мама или кто-то говорил, или я сам помню, у меня была постоянно рвота, тошнота, то есть постоянно какие-то были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это еще раз подтверждает как бы такой диагностический критерий для мигрени, потому что детская мигрень, она тоже есть. И детки маленькие тоже страдают, но у них она протекает не в форме головной боли, как у взрослых, да, а в форме, например, циклической рвоты, тошноты. То есть голова может не болеть, но могут быть какие-то проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. И поэтому я обязательно на своем приеме всегда как бы расспрашиваю этот момент тоже. И если как бы в анамнезе был такой, ну, как бы симптом или такое было, то, как правило, это только подтверждает мой диагноз.
1: Да, это очень интересно. Вот сейчас, вот вы сказали, да, что мигрень это тоже наследственное может быть, и что обращаются люди достаточно разного возраста. Вот на сегодня как можно назвать картину с мигренью, да, вот именно по обращениям, по тому, насколько люди все-таки приходят, например, к вам, да, к вашим коллегам, и вот сейчас, как вы обсуждаете эту проблему между собой, она вот в Кыргызстане, она насколько эта проблема частая, серьезная, вот кратко говоря, да, если про эту часть?
0: Мигрень это часто, ну, в целом очень частая, но, как я уже сказала ранее, у нас нету такого распределения среди пациентов, да, например, к тебе не придет человек и скажет, вот у меня мигрень, давайте, это только вот там пару человек, которые почитали или которые ранее у кого-то были, обычно приходят с головной болью. У нас как, это, наверное, везде, скорее всего, да, люди обычно ходят с головной болью. Не мы, ну, привыкли, что у нас есть головная боль, и мы особо с ней, как бы, ну, не занимаемся, да. Мы начинаем заниматься головной болью только тогда, когда она начинает быть чаще, и когда она уже мешает нам работать, да, или там ходить на какие-то мероприятия, там, с детьми возиться и так далее. И вот очень часто приходят пациенты, которые пытаются как-то лечить свою головную боль, там принимают различные обезболивающие, комбинированные какие-то анальгетики, начинают ими злоупотреблять, пить очень много, и на фоне этого головные боли становятся еще чаще, еще больше. Но вот я могу сказать, к примеру, если я в день смотрю 10 пациентов, то четверо из них обязательно с мигренью. И как правило, двое это вот прям впервые, то есть они впервые узнали, что у них мигрень. Может быть, они там подозревали там и так далее, но вот такая ситуация. То есть достаточно часто. И я хочу сказать, что наши, мои коллеги-неврологи тоже начали активно, да, как бы вовлекаться в эту сферу, и у нас появилась вот вы меня представляли, невролог-цефалголог, да? Цефалголог – это тот специалист, невролог, который углубленно занимается головными болями. И сейчас вот на данное время моих коллег-цефалгологов в городе стало, вообще в стране стало очень много. Я этому рада, потому что, соответственно, если их стало много, значит и пациентов достаточно, чтобы, ну, как бы неврологи уходили в эту субспециальность, да, можно сказать. И, например, 10-15 лет назад, вот я когда впервые отучилась, приехала, начала эту тему потихонечку узнавать, набирать себе пациентов, то вот я практически была единственным, да, то есть ко мне все направляли уже специализированно, хотя все наши неврологи, мои коллеги тоже как бы специалисты, которые тоже могут поставить этот диагноз и лечить. Вот. Проблема очень часто, и я думаю, она будет только расти, потому что одним из провоцирующих факторов мигрени является стресс. А стресс сейчас на каждом шагу и у каждого человека. Не знаю, я еще не знаю человека, который, у которого не было стресса, да? Вот. Да.
1: Смотрите, вы сказали, что вот такая тоже для кого-то это, наверное, все-таки пугающая реальность, да, когда по 15, по 30 дней в месяц болит голова, и ты не можешь ничего с этим сделать. С какого момента вообще людям нужно насторожиться? Вот два раза, три, например, четыре в месяц, если голова болит, может быть, не все на это обращают внимание, но когда нужно понять, что голова болит слишком часто, и какие еще ошибки могут совершить люди, когда вот свою боль заглушают, запивают таблетками?
0: Да, это очень хороший вопрос, потому что образованность населения именно в плане головной боли, я думаю, мы должны еще над этим работать, потому что действительно сейчас реальность такова, что любой человек, у которого болит голова, он просто заглушает ее обычными обезболивающими, да, там банально идет в аптеку, ему дают там какой-нибудь препарат, вот выпейте и все, и это до следующего раза. Но есть вообще, в целом, если говорить про головные боли, то есть еще одна головная боль, это головная боль напряжения, она тоже часто встречается, и мы очень часто дифференцируем ее с мигренью. Это, грубо говоря, такая боль на фоне стресса, да, или после стресса, после перенапряжения, то есть когда ты напряжен в стрессе, и после этого у тебя во время расслабления возникают головные боли. Этих болей тоже много, но, как я уже говорила ранее, у мигрени есть специфичные симптомы. То есть вот это тошнота, рвота, светобоязнь, светочувствительность, звукочувствительность, да, и такое усиление при физических обычных нагрузках, это должно уже насторожить любого пациента, и вне зависимости от количества приступов, да, потому что когда человек ко мне приходит, пациент приходит на прием, в первую очередь во время клинического интервью, да, я сразу же как бы не то чтобы убираю, но дифференцирую другие состояния, потому что головная боль – это очень большой такой, знаете, такая, очень такой самый частый, можно сказать, симптом очень многих заболеваний. Например, геморрагический инсульт, да, тоже голова болит. Вы гриппом болеете или простудились, тоже голова болит, да. То есть тут надо немножко проводить дифференциацию. И есть такие симптомы опасной патологии, при которых мы обязательно далее отправляем пациента на различные, да, обследования, чтобы все-таки отдифференцировать. И, ну, к примеру, если у вас головная боль впервые возникла, то есть вы 20-30 лет жили без головной боли, ее не было, и тут вдруг она резко сильно возникла, то это уже опасный симптом. То есть это может говорить о какой-то опасной патологии, да? Тот же инсульт, например, геморрагический. Либо если головная боль связана с повышением температуры тела, или есть какие-то воспалительные изменения в анализах крови, например. Либо если вы уже знаете, что у вас есть какие-то хронические фоновые заболевания, ревматические, системные, да, это могут тоже сопровождаться головной болью. То есть это все индивидуально. Но в целом, говорить мы вот эти опасные патологии, мы их обычно исключаем, и после этого ставим диагноз мигрень. Я бы хотела бы еще вот сказать про злоупотребление обезболивающими, потому что обезболивающие препараты, они у нас в свободном плавании, грубо говоря, mm-hmm. да, то есть любой человек может прийти в аптеку и купить лекарство, выпить и как бы идти дальше. Но это, с одной стороны, может быть хорошо, ты решаешь свою проблему, ты убрала головную боль, тебе надо работать, тебе надо идти туда, но с другой стороны, при частых приемах этих обезболивающих препаратов, они наоборот вызывают новую головную боль, еще более частую, которая переходит в хроническую форму. Она называется абузусная головная боль. Mm-hmm. И вот у меня очень много пациентов с мигренью, которые не знали, что у них мигрень, но как-то пытались свою головную боль лечить самостоятельно, злоупотребляли этими лекарствами. Потом уже на приеме, когда я им рассказываю, что эти лекарства, да, они помогают, но если вы их принимаете правильно и частоту как бы соблюдаете. Но если вы их принимаете больше и очень часто, то они наоборот вызывают головные боли. Вот это вот, я думаю, проблема, наверное, как бы в нашей стране есть, и надо это как-то решать. То есть мы проводили очень много всяких акций, но я думаю, это надо делать и дальше, то есть периодически. И вот то, что вы сказали 12 сентября, это, ну, это всемирный такой день, Migraine Awareness Day мы обычно говорим, да, это в этот день мы должны освещать эту проблему, рассказывать, что это такое, как бороться, где получить помощь и так далее.
1: Хорошо, вот тоже такой вопрос. Вы сказали о том, что на самом деле не все понимают, что головная боль – это проблема, да, если в течение длительного времени она вас преследует. На что нужно обратить внимание? Вот сколько дней в месяц, если болит голова, это уже серьезный сигнал, потому что, например, вот некоторым людям, как мне, да, кажется, что если голова болит много раз, не один, не два раза в месяц, а ты уже видишь периодичность, то это все-таки чаще всего же должен быть повод обратиться к врачу. И вот тут же следующий вопрос: насколько вот стрессы влияют на вот тоже головные боли даже сами и мигрень тоже?
0: Ну, я, наверное, будет правильно, если я скажу, что это все индивидуально. Но есть общие показатели, к примеру, да, есть люди, которые могут хоть 15 дней в месяц ходить с головной болью и как бы не жаловаться, да, сильно. То есть, а есть люди, которые 2-3 дня в месяц, и они очень мучительно переживают эту мигрень, и они, соответственно, как бы должны уже обращаться. Но надо еще смотреть на общую ситуацию, да, если, к примеру, вы 2 дня плохо спали, где-то ездили, перелеты, что-то, и у вас болит голова, то как бы это, ну, не первый признак бежать к врачу, да. То есть, если вы отдохнете, расслабитесь, и головные боли проходят, и больше вас не беспокоит, то, как бы, я думаю, можно и не идти. Но если они у вас периодичны, если каждый месяц, да, у вас есть определенный там от 5 и выше дней, то, соответственно, это уже показание к тому, чтобы вы сходили к специалисту и проверились. Угу. Чтобы, опять же, не привести к тому, что пропустить какую-то опасную патологию, какое-то другое заболевание, либо не ухудшить эту головную боль, не участить ее. Триггерные факторы – это те факторы, которые провоцируют, дают запуск мигрени. Mm-hmm. То есть, если ограничивать себя в этих факторах, то есть, да, то, соответственно, и частота мигрени будет меньше. Основной триггерный фактор – это стресс. Mm-hmm. Стресс, переутомление, или мы еще, вот я говорю обычно, ну, стресс – это не что-то большое. У нас привыкли, да, стресс это вот там кто-то там умер, да, или кого-то переехали, большая авария, то есть какое-то такое большое событие, это стресс, нет. Стресс имеется в виду ежедневный, малый, хронический стресс, к примеру, там, но человек идет на работу, которая ему не нравится, но нужно ему зарабатывать, да. То есть это для него стресс, то есть он себя подавляет, но идет на работу. Или же какая-то семейная, там, семейное обстоятельство, тебе приходится там общаться с людьми, которыми ты не хочешь, это тоже для тебя стресс. То есть вот такие маленькие стрессы, они все-таки влияют больше. Еще один фактор – это сон, нарушение сна, переутомление, нарушение, даже не переутомление, а нарушение сна, когда нету этот хронический недосып, когда человек плохо спит. Когда нет нормального качественного сна, это тоже провоцирует мигрень. Продукты питания. Ну, достоверных, конечно же, нету, вот, чтобы вот так вот это точно. Но общее это красное вино, алкоголь, чаще всего не рекомендуют. Да? Это кофе, производные кофеина, шоколад темный, это красные томаты, это все фастфуды, чипсы, гамбургеры и так далее. Везде, где есть глутамат натрия, это тоже провоцирующие такие продукты питания. И есть еще, вот хочу одну особенность сказать, все-таки мигрень, она чаще наблюдается у женского пола. Это связано с гормональными изменениями. И вот у женщин иногда может быть одна из форм мигрени, она называется менструальная мигрень. То есть перед менструальным циклом, либо во время цикла, да, когда ну, у нас же есть цикл у женских гормонов, и в этот период может возникать головные боли. Вот у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, вы знаете, целый месяц хожу нормально, и вот именно в этот период у меня начинаются просто ужасные, страшные головные боли. И в этот момент как бы я понимаю, что это, скорее всего, мигрень, связанная с менструацией.
1: Хорошо, наша программа подходит к концу, и вот еще в течение одной минуты тоже вот буквально пару советов. Что вы хотели бы пожелать или посоветовать людям?
0: Я вообще как бы основные, я хотела сказать немножко про лечение, но вот постараюсь, да. В лечении мы обычно говорим о профилактике и о купировании приступа. То есть, если есть приступ, мы даем определенные группы препаратов. Если есть хроническая мигрень частая, когда целый день, каждый месяц, да, то мы даем другие препараты. И очень важно все-таки ограничивать себя в тех состояниях, которые могут провоцировать приступ. Да. И все-таки головная боль, ну, это очень серьезное заболевание, мигрень, и надо более, может быть, серьезнее к этому относиться и не принимать самостоятельно, не лечить эту головную боль, а обращаться к специалистам.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что в прямом эфире приняла участие врач-невролог, цефалголог, ассистент кафедры неврологии и клинической генетики КГМА Кундуз Карбузова. Программу «Радиоклиника» провела Айда Низаркулова.
2: Бишкекте 13:00.

0: Здравствуйте, далее на Веринча Радио программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе внимания нашей программы.
1: В Бишкеке на прошлой неделе прошел юбилейный саммит, приуроченный к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. По итогам заседания принята Бишкекская декларация 25-летия ШОС, подписано 28 документов, 24 решения глав государств и 4 межправительственных межведомственных соглашения, созданы новые институты. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал одной из заметных тем международной информационной повестки, что мировые СМИ пишут и писали о саммите ШОС в Бишкеке, взгляд медиаэксперта. Кыргызстан будет делиться своим опытом и открывать новые возможности для международного сотрудничества и развития современных технологий в области протезно-ортопедической помощи. В Бишкеке накануне прошла первая в истории международная научно-практическая конференция, посвященная применению современных технологий в производстве протезно-ортопедических изделий. Страна открывает новую эру обмена опытом в применении 3D-технологий в современном протезно-ортопедическом производстве. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание. И сейчас хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. ШОС в Бишкеке. Итоги саммита глазами зарубежных СМИ. Эту тему мы сегодня взяли во внимание. Хотелось бы еще раз отметить и напомнить, что на прошлой неделе в Бишкеке прошел юбилейный саммит, приуроченный к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. Если сейчас озвучить главные итоги саммита, то по итогам заседания, как я уже отметила, была принята Бишкекская декларация 25-летия ШОС, было подписано 28 документов, созданы новые институты безопасности, универсальный центр противодействия вызовам и угрозам безопасности, исполнительный комитет антинаркотического центра. В транспортной сфере утвержден, к примеру, план действий по развитию портов и логистических центров на 2026-2030 годы и реформирована нормативная база. Иначе говоря, подписан протокол о внесении изменений и дополнений в хартию ШОС, и председательство в этой организации перешло к Пакистану.
0: На самом деле, на прошлой неделе такие международные значимые мероприятия проходили в Кыргызстане, и Всемирные игры кочевников, которые вот буквально недавно завершились. Открытие Всемирных игр кочевников буквально заполонили все пространство социальных сетей, средств массовой информации, да и тот саммит ШОС, о котором вот, Ирина, вы выше отметили. Около 800 журналистов освещало данный саммит. Я вот находился именно в той палатке, в пресс-центре, где проходил вот сам саммит ШОС, где собрались журналисты. Около 800 журналистов со всего мира практически освещали данное такое международное событие, юбилейный саммит, на котором принимались важные решения для того, чтобы как будет развиваться данная организация. Ну и до этого мы видели, что был такой государственный визит нашего соседа, председателя Си Цзиньпиня, в Кыргызстан, и можно сказать, что буквально прошлой неделе полностью международные средства массовой информации говорили о Кыргызстане, и многие наверняка как бы задавали свои вопросы, комментировали то, что происходило здесь, в нашей стране.
1: Ну, хотелось бы также добавить, как лидеры оценили роль Шанхайской организации сотрудничества. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества должна оставаться свободной от блоков мышления и конфронтации, служить площадкой для укрепления доверия, мира и стабильности. И среди дальнейших задач, среди дальнейших направлений Садыр Джапаров назвал формирование неделимой системы безопасности и общего технологического пространства с равным доступом стран к современным технологиям. Александр Лукашенко назвал организацию одной из главных опор стабильности и сотрудничества на Евразийском континенте. Владимир Путин, президент Российской Федерации, заявил, что за 25 лет Шанхайская организация сотрудничества превратилась в самостоятельный и влиятельный центр формирующегося многополярного мира. И если, например, сейчас затронуть формат ШОС+, то мы неоднократно вот и в своих программах, и в репортажах, в новостных блоках говорили о том, что на встрече ШОС+, лидеры обсудили роль Организации Объединенных Наций и международного права в формирующемся многополярном современном мире. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил за равноправие государств, соблюдение международного права и отказ от двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела. И как уже сегодня было отмечено, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал одной из заметных тем международной информационной повестки, и что мировые СМИ писали или, может быть, до сих пор пишут о саммите ШОС в Бишкеке, мы сегодня и будем говорить. И сегодня мы, уважаемые радиослушатели, предлагаем вам взгляд медиа-эксперта, взгляд нашего гостя, которого мы и пригласили в студию прямого эфира. Сегодня у нас в гостях, хочу особо представить, председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана, медиа-эксперт Азамат Касыбеков. Азамат, здравствуйте, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
2: Здравствуйте, мне очень тоже будет приятно здесь находиться. Хотел бы поздравить наших граждан с Днем Независимости, который прошел. И я бы без проблем могу рассказать о ходе ШОС, потому что я тоже был там и принимал участие в качестве журналиста.
1: Ну, Азамат, на самом деле, да, вот перед тем, как начаться саммиту Шанхайской организации сотрудничества, у многих медиа-экспертов, политологов, экспертов были какие-то определенные ожидания, да, от этого мероприятия. И, конечно, хотелось бы этот вопрос сейчас тоже вам адресовать. Вот на ваш взгляд, как прошел саммит ШОС в Бишкеке, все ли было то, чего от него ожидали на самом деле?
2: Ну, по-моему, было больше, чем даже ожидали, потому что сам президент Путин сказал, что безукоризненно прошло. Он говорил о технической части, то, что мы готовились к этому ШОСу очень долгое время. Была инфраструктура, было здание, которое построено. Ну, не под это, конечно, но все равно. И многие говорили, что вот, значит, пройдет как обычно, все там фанфары приедут, скажут, о, хорошо, подпишут какие-то документы. Об этом я тоже много писал и написал, что нужно уходить от этого, нужно какие-то конкретные меры. И то, что вы зачитали до этого, очень много подписано по итогам, это конкретные заявления до экономическая встреча, значит, экономическая встреча, там подписано на документов на 400 миллионов долларов, значит, контрактов. И это очень хорошо. А то, что сейчас вот во время какие-то длинные которые в будущем будут влиты в нашу экономику. Это нужно понимать. И я, ну, как хочу сказать, что сам ШОС прошел в такой очень доверительной, очень хорошей атмосфере. И все, что было подписано, оно подписано под вот этим, когда все собрались и друг другу доверяют. И такие документы, они дают на 10, на 15 лет вперед делать нам шаги, и то, что конкретно будет на каждого человека влиять, понимаете? То есть это не просто какие-то документы, а это, как вы там написали, и в медицинской сфере, и в технологической сфере, и это, и это все, так сказать, комплексно идет и отразится на человеке, на каждом кыргызстанце в положительном смысле.
0: На самом деле, вот говоря про значение саммита, принятая Бишкекская декларация и большой пакет совместных документов обозначил дальнейшие ориентиры сотрудничества в сфере региональной безопасности, транспорта и логистики, цифровизации, искусственного интеллекта, энергетики, экологии, противодействия транснациональным угрозам. И таким образом, данный саммит стал не только таким юбилейной встречей, посвященной 25-летию Шанхайской организации сотрудничества, но и площадки, на которой были определены направления развития организации на перспективу. По вашему мнению, вот, освещение данного мероприятия вот, мировыми средствами информации, вот накануне тоже мы смотрели здесь репортаж на английском языке, вот канал Silk Way освещал, тоже рассказывал про значимость данного саммита. По вашему мнению, вот те, может быть, аналитические материалы, может быть, информационные материалы. Насколько важно как бы развивать вот аналитику в сфере вот развития ШОС? Потому что вот я там находился, тоже один эксперт говорил, почему-то многие рассказывают про события само, как прошел саммит, информационный характер, а вот то, что кроется за заявлениями, может, президентов, многие не анализируют. Вот в сфере аналитики, как вы думаете, насколько вот аналитика присутствует вот в освещении Шанхайской организации сотрудничества, насколько это важно? Потому что многие, может, медиаэксперты, специалисты, может, ругают, да, почему у нас мало аналитики, вот именно, ну, не только вот в этой теме, но в целом.
2: Да. Потому что сам жанр анализа уходит в прошлое, это нужно признавать, потому что не хватает специалистов и так далее. Но в любом случае нам анализ нужен. Да? Когда какие-то подписываются документы, нужно их понимать, к чему они приведут и дальше, как мы с этими документами будем действовать и как отразиться на простом человеке. В принципе, наш в Кыргызстане аналитики много, мы об этом много пишем, просто доставка тяжелая. Аналитика занимает большой объем, количество места, это тебе не Твиттер, там за 10 строк ты должен все это написать. И, к сожалению, из-за этого, из-за жанровости, люди многие просто не хотят читать. Например, больше 2 минуты он не просто не хочет залипать, понимаете, и он не хочет заходить в эти цифры, думать и так далее. Поэтому анализ — это все-таки приоритет отдается людям, которые решают. Это в правительстве сидят люди, ученые и так далее. Они, конечно, анализируют это дело. Я в свое время пытался сделать аналитику простой, ну, чтобы как бы, но оно залетает, но быстро люди не хотят это понимать. Но в любом случае, я считаю, анализ должен существовать, потому что без анализа мы не можем принимать решения, правильные решения, я имею в виду. И вот здесь очень важно, вы знаете, вы прозвучало вот этот момент, искусственный разум, да, подписали. Сейчас искусственный разум делится на западный искусственный разум и как бы остальное, да, мир. И китайцы предлагают так: давайте мы развивать искусственный разум вместе, мы не будем там делить кого-нибудь там и так далее. Западный немного другой, он как бы такой, там сидят люди, которые делают на этом бизнес, особо не хотят ни с кем делиться. Если вы хотите, то давайте деньги, мы вам построим здесь какие-нибудь заводы там и так далее, да? А Китай говорит: давайте вместе. Вот здесь очень важная штука, мы как бы, куда мы присоединимся, Кыргызстан, к какому ИИ мы будем присоединяться, как мы будем себя вести. Вот здесь очень важен аналитический склад характера человека. Мы должны идти вперед на 10 шагов, понимать, что будет происходить и как мы выиграем от этого. И это очень важно, развивать именно аналитические способности у всех людей, кыргызстанцев.
0: Насколько я понимаю, там, когда подписывают документы, тоже насчет ИИ тоже были какие-то соглашения, потому что даже проводятся большие форумы, да, в Алмате, когда председатель Кабмина выезжает, да и президент вот отмечает то, что вот именно в вопросах ИИ мы должны как бы уже, ну, идти как бы в ногу со временем. И вот учитывая вот то, что Шанхайская организация сотрудничества была создана уже буквально около 42%, да, населения, я понимаю, стран здесь присутствует, и там большой товарооборот. Насколько, по вашему мнению, вот в дальнейшем вот ШОС будет развиваться, может быть, противопоставлять Организации Объединенных Наций, или все-таки это как бы разные вещи? И в освещении, вот какова роль, по вашему мнению, именно журналистов, на что нужно обращать внимание? Потому что многие вначале мы говорили, что ШОС — это больше безопасность, да? Сейчас это экономика, искусственный интеллект и так далее, да? Цифровизация и так далее.
2: Ну да, ну вот я не хочу противопоставлять ШОС и ООН, потому что мы как бы в ШОСе вот председательство успешно передали Пакистану, но в то же время мы наработали вот этот авторитет, да, весь мир как бы посмотрел на нас другими глазами. Они сказали: а ну кыргызы, вы молодцы, вы можете, оказывается, Давайте, значит, дальше работаем, тем более мы не постоянные члены Совета Безопасности, да? То есть мы от ШОСа сейчас будем плавненько переходить, это очень умная такая траектория, умный дипломатический ход, от ШОСа мы плавненько переходим к международным ООНовским вопросам. Там, я считаю, что вот не хватает нашего, так сказать, вот этого номадического склада характера, номадического аналитического ума. И в то же время не хватает, потому что по всему миру идут войны, да? И это подчеркивает сами главы ООН. И в этом смысле кыргызский вот этот наш дух, который говорит, давайте вместе сядем, вот шосовский, да, дух, например, сядем, поговорим, без криков, без ора, как-то спокойно вот эти все вопросы решим. Потому что я хочу заметить, на открытии ВИКа шли, значит, Россия и другая страна, которая сейчас борется, да, шли Иран и Соединенные Штаты, да, то есть вместе люди, которые сейчас на данный момент находятся в войне, они шли вместе. И получается, что мы можем, оказывается, просто чисто по-человечески в одном месте сидеть и это разговаривать. Я считаю, что мы должны смотреть в будущее и смотреть, как мы будем дальше работать в ООН. От нас потребуются очень большие усилия, очень много дипломатических усилий, чтобы Кыргызстан тоже себя показал как один из активных игроков на вот этом поле ООН. Вот этот, я считаю, что ООН-то закончился, ну не закончился, в смысле ШОС закончился, но начинается впереди у нас большое двухлетняя, так сказать, работа в ООН. И то, что мы получили опыт от ШОСа, мы можем спокойно перевести ее на ООНовские площадки в Нью-Йорк.
1: Азамат Мырза, вот саммит Шанхайской организации сотрудничества, мы сегодня об этом, скажем так, говорим более подробно. Сегодня у нас этот вопрос тоже в приоритете стал одной из заметных тем международной информационной повестки. Скажите, пожалуйста, вот вы изучали, вы анализировали, вы смотрели, в каком ключе, например, мировые, региональные СМИ рассказывали об этом саммите?
2: Вы знаете, когда приезжают какие-то мировые лидеры, они с собой привозят журналистов, свои, да? И большинство с ними я вот как бы разговаривал, говорили, поговаривал, и потом в интернете смотрел за их репортажами и так далее. А в принципе очень хорошо отзываются, журналисты отмечают уровень, так сказать, проведения сразу, все говорят, вот уровень очень хороший. Но и в то же время, говорит, вот содержание, да, содержание вот самого ШОСа 25 лет, содержание очень хорошее. Многие говорят, давайте от декларации переходим к конкретным каким-то шагам.
1: Действиям, да?
2: Да, действия. И, например, китайские отношения уже перешли конкретным уже шагам. У нас и железная дорога строится, и, значит, строятся огромные вот эти инфраструктурные вещи. Те вещи, которые дадут через 10-15 лет огромный толчок вперед экономики. И Китай в этом смысле у нас хороший сосед, я скажу, что они поддерживают, они говорят, давайте без проблем. Вот смотрите, у нас, я думаю, в ближайшие 2-3 года будут открыты новые 100 перерабатывающих предприятий. Я подчеркну, не просто переработка, это не просто переработка. У нас гниют яблоки, извините, в Баткене, да? Или там еще где-нибудь гниют. Они говорят, дайте нам какую-нибудь технологию, чтобы мы их перерабатывали и потом продавали с удешевленной ценой. Понимаете, да? И это все должно появиться. Вот. И Китай это нам возможность дает. Запад, если бы тоже поддерживал, тоже бы нам давал, да? Ну, как бы странно, но наш сосед близкий, он дает. И я считаю, что очень хорошо получилось, что мы от ШОСа перешли в ВИК. То есть вот те, что журналисты, которые приехали, да, они мягко начали с ШОСа переходить на ВИК, и вот это движение пошло-пошло. И в мире, вот я вам скажу, что где-то сутки-двое только Кыргызстан показывали. Вот такого не было, чтобы там 70-80% всего информационного поля забивалось как только одной страной.
0: И... На самом деле, да, когда открывали социальные сети, полностью про ВИК говорили.
2: Да,
0: на
2: да.
0: Следующее утро после открытия.
2: Все были забиты. И что мне хорошо, наши ребята, которые в Англии работают, они уже с гордостью говорят, что никто уже не спрашивает их, да ты откуда? Помните, когда я уезжал, это Казахстан, Курдистан, а где? Я говорю, Казахстан, вы знаете, там Казахстан рядом, там бывший Союз. Сейчас уже нет, все знают Кыргызстан. Все. Вот это очень хороший такой плюс был, что мы очень... Технично, очень хорошо сделали ШОСа.
1: От ШОСа перешли к ВИКу.
2: Да. Это был гениальный, по-моему, ход и правильно сделано было.
1: Спасибо, Азамат. Сейчас у нас новости этого часа. Новости послушаем, после чего продолжим.
3: Стоимость строительства стадиона «Бишкек-Арена» составила $386 миллионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Асхат Алагозов. По его словам, первоначально планировалось построить обычный стадион на 30-35 тысяч зрителей стоимостью около $60 миллионов. Однако по поручению президента Садыра Джапарова проект был полностью переработан. В итоге вместимость стадиона увеличили до более чем 51 тысячи зрителей, а сам комплекс дополнили торговыми и коммерческими площадями, ресторанами, кафе, кинотеатрами, спортивными залами и другими объектами. По замыслу, это позволит стадиону в дальнейшем приносить доход и окупать расходы на его содержание. Алагозов также отметил, что вместимость более 50 тысяч зрителей необходима для проведения международных соревнований высокого уровня. При этом он подчеркнул, что окончательную оценку расходам даст специальная комиссия с участием представителей Счетной палаты и других государственных органов. Проверка должна установить, насколько целевым и эффективным было использование средств при строительстве. По итогам проверки результаты обещают обнародовать. Председатель комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции Эльвира Сурубалдиева обсудила со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардосом Стипрайсом вопросы развития кыргызско-европейского сотрудничества. Как сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам устойчивого развития, региональной стабильности, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления политического диалога. Эльвира Сурубалдиева отметила важность парламентского диалога для открытого и содержательного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и акцентировала внимание на вопросах миграции, актуальных для стран Центральной Азии. В свою очередь, Эдуард Стипрайс подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между Кыргызстаном и Европейским Союзом, отметив важную роль парламентской дипломатии в развитии взаимовыгодного сотрудничества, продвижение совместных инициатив и укрепление взаимопонимания сторон. В завершении встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении конструктивного взаимодействия и развитии парламентской дипломатии как одного из ключевых направлений кыргызско-европейского сотрудничества. Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству рассмотрел в первом чтении законопроект об изменении регламента парламента в соответствии с обновленным избирательным законодательством. Предлагается изменить дату очередных президентских выборов. Вместо 3-го воскресенья октября установить 4-ю среду января года, в котором истекает срок полномочий президента. При этом сохраняется действующее требование о назначении выборов парламентом не позднее, чем за 4 месяца до дня голосования. Комитет направил законопроект на рассмотрение Жогорку Кенеша сразу в 3 чтениях. В Бишкеке состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке государственной программы по устойчивому управлению отходами и вторичными ресурсами. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, документ призван определить основные направления развития системы обращения с отходами в Кыргызстане. Программа предусматривает создание единой нормативной и институциональной основы, привлечение инвестиций и международных проектов, а также формирование достоверной статистической базы по объемам и составу отходов. В разработке участвуют представители государственных органов, местного самоуправления и международные эксперты. Работа проводится при поддержке швейцарского проекта «Helvetas». Российские инвесторы обсудили возможности участия в реализации проекта экологического города Осман. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям. Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров провел мониторинг хода реализации инвестиционного проекта строительства эко-города Осман. В рамках рабочей поездки площадку проекта посетил генеральный директор ОАО «Холдинговая компания Акбарс», депутат Государственного совета Республики Татарстан Иван Егоров. На площадке проекта стороны рассмотрели концепцию экологического города Осман, текущий статус реализации проекта, а также перспективы дальнейшего развития территории. Кроме того, обсуждались возможности участия российских инвесторов в реализации проекта и дальнейшее взаимодействие по данному направлению. В Кыргызстане усиливают подготовку объектов энергетики к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочего совещания Министерства энергетики

0: энергетических компаний и отраслевых организаций координировали работу на местах и в ходе выездов. Вместе с тем Алтынбек Рысбеков подчеркнул важность качественной и бесперебойной работы объектов энергетической инфраструктуры во время мероприятий, посвященных Дню независимости Кыргызстана, которые пройдут в Талаской области 11 и 12 сентября. На автомобильной дороге Каркара-Турук-Сары-Джаз в Тюбском районе Иссык-Кульской области продолжается ремонт 64-го километра участка, об этом сообщает пресс-служба Кыргызавтожол Түндүк. Общая протяженность дороги составляет 80 километров, на 16 километров уже уложено асфальтобетонное покрытие, на оставшиеся 64-м километре участка продолжаются ремонтные работы. В настоящее время проводится расширение дороги и отсыпка гравийного слоя. По данным ведомства, работы позволят облегчить передвижение местных жителей и туристов, а также улучшить транспортное сообщение в регионе. Ремонтные работы выполняются дорожно-строительным управлением номер 4 госпредприятия «Кыргызавтожол Түндүк». В Таласе продолжается строительство нового центрального стадиона, рассчитанного более чем на 5000 зрителей. Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков ознакомился с ходом работ и обсудил вопросы завершения строительства и подготовки объекта к техническому открытию. Строительство стадиона началось 7 апреля прошлого года. На территории комплекса предусмотрено футбольное поле с натуральным покрытием, беговые дорожки, тренировочное поле с искусственным покрытием, воркаут-зоны и парковка на 180 автомобилей. Трехэтажные трибуны будут включать раздевалки, помещения для спортсменов, зоны для зрителей и представителей СМИ, а также предусмотрены условия для установки системы ВАР. В Бишкеке сегодня, 8 сентября, в связи с проведением ремонтных работ, будет временно ограничено движение транспорта по участку улицы Махатмы Ганди, это бывшая улица Муромская, от улицы Ахумбаева до улицы Гагарина, об этом сообщает столичная мэрия. В связи с ограничениями горожан и гостям столицы рекомендуется заранее планировать маршруты движения и по возможности выбирать альтернативные направления. О сроках восстановления движения мэрия сообщит дополнительно в зависимости от хода и завершения ремонтных работ. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 101 сом 63 тын, 1 российский рубль 1 сом 1 тын, 1 казахский тенге 19 тын, 1 китайский юань 13 сомов 3 тын. В завершение выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, по стране без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха Чуйская долина ночью плюс 11-16, днем плюс 30-35, Таласская долина ночью плюс 8-13, днем плюс 28-33, Баткенская область ночью плюс 14-19, днем плюс 30-35, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36, Иссык-Кульская область ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25, Нарынская область ночью плюс 7-12, днем плюс 22-27, в Чолпан-Ате без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23, в Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 32-34.
1: Первое информационное радио.
2: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренче Радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал одной из заметных тем международной информационной повестки. И что мировые СМИ пишут и писали о саммите ШОС в Бишкеке, взгляд медиа-эксперта. Я напомню, что сегодня у нас в гостях председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана, медиа-эксперт Азамат Касыбеков. Азамат Мырзанов, вот мы в конце первой части нашей программы говорили о том, что позитивный имиджевый эффект Шанхайской организации сотрудничества создали 6-е всемирные игры кочевников. Но на самом деле, вот когда мы смотрели фотографии, видеоматериалы многих международных СМИ, мы видели, да, вот что вот они отражали церемонию открытия, показав Кыргызскую республику не только как место политических переговоров, но и прежде всего страну с собственным узнаваемым культурным образом.
3: Да. Получилось так, что приехали...
2: Извините, меня вообще даже поразил вот

0: Этот вот видеоролик про свой визит в Кыргызстан президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Но на самом деле вот ролик, он где-то около 2 минут, зато какое буйство красок и какие вообще вот там картинки, вот прям словами не передать. Я не знаю, вы смотрели или нет, тем не менее.
1: Да, я видел, это был высший пилотаж, потому что за такое короткое время показать почти все то, что за несколько дней, да, это прекрасный был материал. И смотрите, это очень хорошо, когда за президентами стран ШОС приехали так журналисты, которые как бы осветили сам ШОС. Но ШОС-то, он все-таки вот с точки зрения пиара, он такой скучный, да, согласитесь. Это эксперты сидят, там что-то подписывают, там что-то такого нету. И потом мягонько эти президентов на открытие ВИК. И тут как буйство началось, и как они выставлять начали сами журналисты, я видел, когда вот, понимаете, когда на официальных мероприятиях сидят журналисты, что-то пишут, ну, тяжело, потому что 70% журналистского времени это ждать. А когда они попали на это буйство краса, когда увидели это все, когда лошади, они, конечно, обалдели и начали строчить, писать. И, конечно, большинство, я так понимаю, вот этого большого, огромного любви произошла из-за соцсетей. Большинство в соцсети выставлять начало не из-за того, что оно пошло по официальным СМИ, но большинство соцсети это все и вытащили. Вот. И дело в том, что разные СМИ по-разному о ШОСе писали. Например, пакистанцы свою точку зрения говорили, например, россияне более так-то как-то анализировали. Китайцы, конечно, в этом смысле больше давали про нас, про Кыргызстан и про конкретные мероприятия. Индия тоже. Ну, то есть здесь не могу сказать, что все прям восторженно писали. Каждый писал со своей точки, так сказать, жердочки, да, которая сидит. И, но вот это комплексное все мероприятие, когда Кыргызстан, я говорю еще раз, грамотно, четко в каждом, знаете, как в пьесе, каждая фраза в свое время выходила, и это все комплексно, все, так сказать, зародило вот эти 2-3 дня сплошные, только Кыргызстан и Бишкек был, значит, средств информации. И в том числе, например, Washington Post, Financial Times и другие большие мировые, скажем, да, западные, они тоже вынуждены были освещать, потому что все об этом говорили. Это было прекрасное такое, по-моему, несколько дней, хороших дней для именно имиджа Кыргызстана. Именно.
2: Вот здесь такая тоже информация, то, что зарубежные медиа единодушно отметили, что всемирный горкачинников выходит далеко за рамки стандартных спортивных состязаний, и внимание ведущих СМИ сосредоточилось на нескольких ключевых аспектах. Например, Рейтер опубликовал один из наиболее значимых материалов для глобального охвата, подчеркнув статус Бишкека как центра международной дипломатии, участие лидеров государств и географию из 109 стран-участниц. Associated Press тоже говорил, выпустил детальный фоторепортаж, сфокусированы на многовековых традициях, эстетике юрточного городка и уникальных видов спорта. Indian Express подробно разложил для аудитории разницу между ВИК и обычными Олимпийскими играми, акцентировав внимание на сохранении нематериального культурного наследия. Я вот для примера привел вот такие издания.
1: Да, это классное издание, но вы должны понять, что это вот сегодня как вспышка, да? Вспышка произошла, и все забыли. Да, мир быстро меняется. Вот. Кыргызстан, по всему миру вспышка произошла, люди поняли, но есть, я заметил, среди, которые приехали в ВИК, мировые фотографы, понимаете, да, которые снимали наших девушек, которые вот пришли. Это на несколько месяцев, понимаете, он сделает большой материал и так далее. Или, например, люди, которые приехали сюда, почувствовали кыргызскую вот эту доброжелательность, понимаете? Они на всю жизнь останутся вот этим, с этим ощущением. Можно что угодно написать в нескольких строках, в основном новостные, да, там произошло то-то, то-то, Но то, что не вырубить топором, то, что человек пришел своими глазами, увидел, как кыргызы танцуют, как хорошо принимают, как они хорошо организуют, понимаете? Уже до того, что мы уже можем организовать мировые, большие. Уже сюда можно привести какой-нибудь большой форум ООН, например, да? Можем подумать же. Надо же 100 сколько-то стран сюда привести, это африканские страны и так далее, провести международный огромный, это мы можем уже. И это все как бы заметили, люди увидели. Вот этот эффект, он будет длиться еще полгода. Я думаю.
0: Достаточно.
1: А те люди, которые сюда приехали, им, например, я видел, как ақсақалы 90-летний, бұл қонақтарус, деп, сажали на свое место иностранца. И иностранец был просто в шоке, понимаете? Он на всю жизнь, он когда будет умирать, он говорит, будет говорить, кыргызстар, вот такие люди.
0: О гостеприимстве кыргызского народа.
1: Да, потому что это в голове уже, понимаете? Вот это хорошо. Я хочу выразить благодарность нашему кыргызскому народу, который это понял, который хорошо воспринял и иностранцев встретил как родных. И это отразится прямо на нашем имидже. И отражается уже. Когда куда-нибудь вы будете выезжать, будут говорить, вы откуда? Из Кыргызстана. А, вот Кыргызстан, ВИК. Понимаете, да? Уже все. И хорошее как бы восприятие уже есть. Вот это очень хорошо получилось, я считаю.
2: Ну и в заключение, наверное, нашей программы, подводя вот итоги для нашей беседы, что бы вы, может быть, в дальнейшем, как опытный журналист, посоветовали бы, да, для того, чтобы еще более широко освещать такие подобные международные соревнования, события политического характера, глобального уровня? Какие бы, может быть, советы дали бы журналистам, которые освещают, на что больше акцентировать внимание, учитывая, что вот вы отмечали, что ШОС не так неинтересен, например, да, в плане расклада, там много, может быть, сидят про глобальное, говорят, более так интересно, например, всемирных игрочевников. Какой вот ваш взгляд, какие, может быть, рекомендации или советы?
1: Ну, вот нужно сказать спасибо соответствующим министерствам, Министерству культуры, иностранных дел, другим, которые это все организовали. Журналисты очень хорошо восприняли. Вот когда мы выезжаем, мы видим же, например, не хватает воды или электрической розетки, или что-то там бегаешь. Ну, бывает такое. Ну, чтобы работать, нужны же условия. Наши создали все условия. Никаких вопросов у журналистов не было. Знаете, когда ходят и там мне колючат, что-то не то. Вот этого не было. Все говорили, хорошо, супер-пупер. Значит, мы дошли до такого уровня организации, что мы можем уже организовать, опять повторюсь, международные большие мероприятия. Второе, я думаю, нам нужно, кроме таких мероприятий, нам нужно все-таки, опять же, вот об имидже думать. Нужно все прям просчитывать до мелочей. Вот какой-нибудь зарубежный иностранный журналист приезжает, мы ему должны дать и официальное, и потом вывести куда-нибудь, показать что-то, показать гостеприимство, чтобы у него не просто в уме, но еще в сердце что-то осталось, понимаете? И я считаю, что мы все уже технически уже знаем, уже умеем делать. Главное, конечно, готовить вот такие так называемые информационные материалы сразу, чтобы журналист, когда приезжал, уже знал о Кыргызстане, сразу ему это все вручать. Это один из таких технических вещей, я считаю. А так, в принципе, мы уже доказали, что мы можем все проводить на таком высочайшем мировом, еще не побоюсь этого слова, мировом уровне.
0: Спасибо вам, Азамат Мырза, за то, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я хотела бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был председатель Независимого союза журналистов Кыргызстана, медиаэксперт Азамат Касыбеков. Ну а мы сейчас переходим к другой теме нашей сегодняшней программы. Кыргызстан будет делиться своим опытом и открывать новые возможности для международного сотрудничества и развития современных технологий в области протезно-ортопедической помощи. В Бишкеке накануне впервые прошла международная научно-практическая конференция, посвященная применению современных технологий в производстве протезно-ортопедических изделий. Страна открывает новую эру обмена опытом в применении 3D-технологий в современном протезно-ортопедическом производстве. Продолжение темы далее. Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий функционирует более 80 лет и является единственным крупным государственным производителем протезно-ортопедических изделий и технических средств социальной реабилитации. Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий представляет собой современное, технически оснащенное с передовыми технологиями производства и оказания специализированной помощи. Для Кыргызстана наступил исторический момент. Страна открывает новую эру обмена опытом в применении 3D-технологий в современном протезно-ортопедическом производстве, говорит директор Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Халысбек Шадыханов.
3: В этом году у нас впервые, то есть по плану уже с прошлого года, 2025 года, в нашем республиканском учреждении началась модернизация. Если вернуться к истории, нашему учреждению более 82 лет. И за это последних лет никаких оборудований, никаких обновлений, никаких ремонтов здесь не было. И в прошлом году, наше государство, наше правительство, выделило специально для модернизации 100 миллионов сомов. И в прошлом году, согласно закону о закупке, полностью новое оборудование, новую технологию, которую в мире существует, мы приобрели. И в этом году уже, в марте месяце один из этих новых оборудований, это 3D-принтер, мы закупили из Франции. Основной там не 3D-принтер, а там программа, потому что это для протеза, протезное протезирование. Но основная программа для культа, которая вот для пациентов нужна, это основная часть культа. А остальное собирается, части там, колени, там, стопа или другие, это все полностью. А вот основной часть вот нужен правильно сделать для пациента.
0: Накануне в Бишкеке впервые прошла международная научно-практическая конференция, посвященная применению современных технологий в производстве протезно-ортопедических изделий. Эта встреча стала мостом между наукой и практикой, объединяя специалистов вокруг единой цели. Данное мероприятие – это широкая площадка для глубоких знаний, практического опыта и передовых методов в области протезирования и ортопедии. Специалисты Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий продемонстрировали свои практические разработки, передовые методы, открыто делились чудесными возможностями 3D-моделирования и 3D-печати, опытом внедрения цифровых технологий в производственный процесс, говорит начальник протезного участка Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий Ольга Николаева.
4: За последние вот годы, буквально небольшие годы, настолько большой скачок произошел в протезировании. Я думаю, это не только я подтвержу, но и любой пациент, который к нам приходит. Мы в течение вот уже полугода, во-первых, совершенно новую технологию освоили, а уже в течение 30 лет мы занимаемся переводом пациентов из более таких, старейших моделей, будем говорить, протезов, на модульные. И, в принципе, тенденция роста идет очень хорошая. Последний год, вот если там 250 человек, 250 человек – это для Ошского филиала, для Бишкекского, и ваши еще 120. Это мы выходим где-то к 400. В этом году мы хотим до 500 человек отпротезировать. То есть они получают новые протезы усовершенствования, у них расширяется диапазон возможностей и женятся молодые, потому что молодеет протезирование, не могу там судить. В общем, много сосудистых заболеваний, это не возрастные, а это бывают и молодые. Аварии, что-то раньше было производство, сейчас как-то на производстве нет больше такое. Поэтому, конечно, заметен большой скачок, но это еще связано еще и с тем, что просто закупить комплектующие, это будет мало. Это нужно обучить специалистов, которые у нас имеются, поэтому у нас на постоянной основе в этом году вообще постоянно техники протезисты, которые изготавливают протез, они постоянно ездили в Москву на усовершенствование.
0: О применении 3D-технологий в современном протезно-ортопедическом производстве более подробно рассказал технолог-протезист Эрнест Казикенов.
5: 3D-протезирование – новое направление в протезировании именно нижних конечностей. Компания Vitruv основана в 2021 году во Франции. Мы приобрели у них 3D-принтер, 3D-сканер и также 3D-программу. Программа, то есть полная программа обеспечения получили где-то в марте этого года, 26 года. Вот, вкратце сказать про 3D-протезирование. Новое направление, во-первых. Во-вторых, развивающееся, очень быстро развивающееся. Во всех странах почти это направление идет большим ходом. Вот мы первые, наверное, в Средней Азии, кто купил их оборудование, именно французское, ветровочное. На данный момент отпротезировано уже более 30 человек. Именно 3D-принтером, 3D-сканером они прекрасно ходят.
0: Итак, Кыргызстан будет делиться своим опытом и открывать новые возможности для международного сотрудничества и развития современных технологий в области протезно-ортопедической помощи. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи. И впереди вас ждет программа, которая называется «Курс на развитие». Ее проведет моя коллега Айдай Назаркулова.

0: Добрый день. В эфире Биринчи радио, программа «Курс на развитие». В эфире Айдайна Заркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. Кыргызстан – это страна, которая стремительно становится одним из заметных туристических направлений Центральной Азии. Только за 2025 год страну посетило около 10 миллионов туристов, а доходы от туристической отрасли превысили 1 миллиард долларов. В 2026 году республика рассчитывает принять уже около 12 миллионов гостей. Большую роль в продвижении Кыргызстана на мировой туристической карте сыграли шестые всемирные игры кочевников, которые завершились буквально на днях. Кадры с открытия соревнований, природы и этногородка Кырчын разошлись по социальным сетям и стали масштабной рекламой Кыргызстана, объединив образ кочевой культуры с нашей страной. При этом перед Кыргызстаном стоит новая задача – быть готовым к еще большему потоку туристов. Глава Госагентства по туризму Эдуард Кубатов отмечал, что стране необходимо готовиться к приему 20 или 30 миллионов гостей в год. Достаточно ли у нас инфраструктуры, гостиниц, юрточных городков и качественного сервиса? Какие направления туризма нужно развивать и что еще предстоит сделать, чтобы туристы не только приезжали в Кыргызстан, но и возвращались сюда вновь? Сегодня в программе «Курс на развитие» мы обсудим именно эти темы. В студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденета Касымова, менеджера по инвестициям и бизнесу ОАО Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Дамира Джумаханова. Добрый день, дорогие гости!
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы с вами начинаем с того самого события, которое сыграло большую роль и оказало такую масштабную рекламу Кыргызстану, показало всему миру, потому что именно в этом году, я думаю, что все заметили, и страны, и издания, которые раньше даже практически не писали о нас, все показали открытие и кадры с Кырчына, да, из другого. Со всех мероприятий ВИК мы тоже видели достаточно такие активно в других масс-медиа. Вот тоже такой вопрос. Уже на днях Эдуард Кубатов говорил, что нужно уже готовиться к большому потоку туристов и призывал к этому кыргызстанцев. Эрденет Джурбалбекович, расскажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день... Я думаю, что вы все готовились к тому эффекту, который ВИК произведет во всем мире. Расскажите вот об этом, как вы можете охарактеризовать ту рекламу, да, которая была сделана для нашей страны.
2: Спасибо большое. Ну, ко всемирным играм кочевников готовилась вся страна. Да, и буквально на днях завершились шестые всемирные игры кочевников. Открытие и после открытия 6 дней игр кочевников на Исыкуле транслировали по всему миру, плюс социальные сети, и по нашим оценкам свыше 1 миллиарда человек просмотрели видео с открытия и всемирных игр кочевников. И, наверное, каждый зритель, увидев всемирные игры кочевников, увидев, где это происходит, в поисковике, в Гугле, поискал страну, Кыргызстан, и стало, заинтересовали о стране. И мы, Кыргызстан, на сегодняшний день позиционируем нашу страну. Первое – это как горная страна, да, для туристов, которые больше предпочитают трекинги, хайкинги, конные прогулки по горам, альпинизм, скалолазание. Второе – это как страна, центр кочевой цивилизации. Да, одним из ярких, так скажем, международных проектов в этом направлении являются Всемирные игры кочевников. И третье позиционирование – это страна, которая находится на Великом шелковом пути. Вот по трем направлениям на сегодняшний день Кыргызстан позиционирует нашу страну, позиционируем мы нашу страну в туристическом направлении. И более 200 тысяч туристов посетили Кырчын. Да, это, конечно, на сегодняшний день у каждого человека, наверное, есть социальные сети, они все выкладывали, как это здорово там проходило все. Это, кроме того, нашим агентством были привлечены блогеры-миллионники, это сколько человек просмотрели. И, конечно же, мы уже ожидаем, что в последующие годы будет увеличение туристического потока в нашу страну. И действительно, как отметил глава нашего ведомства, мы должны готовиться к такому потоку. Это в первую очередь базовая инфраструктура, туристическая инфраструктура, средства размещения, транспортная логистика. И кроме этого, конечно же, уровень сервиса, уровень качества предоставляемых услуг. И в данном направлении агентством планомерно, комплексно ведется работа в данном направлении.
0: У меня тоже такой вопрос возникает. Вот Эдуард Кубатов даже сказал такую фразу, что нужно каждому вот человеку, да, каждой семье готовиться к тому, чтобы вот принимать у себя гостей. Вот тоже такой вопрос. Кыргызстан уже многие годы ассоциируется у туристов, как у зарубежных, да, как страна, где можно приехать. И вот часто говорят, что они ищут не именно вот отельных, да, каких-то, скажем так, удобств, да, хотят получить первоклассный сервис, естественно, это тоже отдельная часть, про которую мы тоже поговорим, но и хотят именно пожить с семьей в небольшом таком месте, где небольшой юрточный городок, гостевой дом, и что им именно интересна вот эта часть, потому что одно из основных таких, скажем так, тоже постулатов, да, это то, что все туристы говорят, что Кыргызстан – это, конечно, в первую очередь очень хорошие люди, которые тебе вот, хотят помочь буквально в любой момент. И мы тоже видели немало роликов даже в этом году от туристов, которые вот, делились именно вот этим.
2: Да, но хочу начать с главного, что в национальной программе развития страны до 2030 года туризм он определен как одним из стратегических векторов развития страны до 2030 года. И в этой связи мы должны готовиться к большому наплыву туристов, и мы должны быть готовы. И вы правильно отметили, что все больше туристов приезжают к нам за экотуризмом, за этнотуризмом, так скажем, аутентичным туризмом. Да, они не желают там пятизвездочного отеля, но туристы, которые прибывают к нам из западных стран, из стран таких, как Япония, Корея, они все же хотят прикоснуться именно к нашей культуре, к быту нашему, да, и в этом направлении тоже есть большие показатели. То есть этнотуризм мы показали всему миру, что мы являемся центром этнокультуры, этнотуризма. И да, практически во всех регионах страны есть села, которые принимают туристов. Буквально в этом году мы подали заявку на конкурс лучшего туристического села. Три села. Это село Баканбаево, село Кызарт в Нарынской области и Сарымогол в Ошской области. То есть наши туристические, наши села показывают хорошие показатели по приему туристов. Вот, и практически в каждом селе на сегодняшний день есть гостевые дома, Есть услуги, которые предоставляют туристам. Это конные прогулки, это проведение различных мастер-классов. И одно такое предприятие, скажем, да, может полностью обеспечивать рабочим местом для односельчан. Mm-hmm. Кроме того, есть и вопрос цепочки добавленной стоимости, то есть поставка каких-либо продуктов питания. То есть действительно к 2030 году мы должны уже перейти к тому, что каждое село должно встречать туристов, привлекать и на туристов, так скажем, зарабатывать. Одно село, один туристический кластер. На сегодняшний день мы работаем над этой концепцией.
0: Хорошо. Вот, например, многие, как вы уже упоминали, да, туристы, когда приезжают, особенно в летнее время, им интересно посмотреть мастер-классы. Вот, например, в Корчине все увидели, как юрты собираются, да, смогли попробовать себя в каких-то...
2: На скорость.
0: Да, на скорость, в каких-то играх. И вот так же, как и ты посещаешь когда другую страну, и ты тоже, там есть такие специальные туры, когда отвозят, показывают что-то. Вот у нас такие небольшие туры проводятся туристическими компаниями. Ну вот именно сам городок Корчин. И сейчас уже говорится о том, что в будущем его тоже будут использовать очень активно. Скорее всего, наверное, для таких целей тоже. Вот как обсуждался Корчин и будущее его дальнейшая реализация как туристического объекта?
2: Ну, действительно, Корчин стал эпицентром всемирных игр кочевников, так как действительно там разворачивались такие шоу-программы. Каждая область, каждый город республиканского значения, Бишкек, Иош, представили свои программы, мастер-классы. И действительно туристам, несмотря на погоду, было весело. И мы должны действительно диверсифицировать туристический рынок, создавать все больше туристических продуктов, услуг. И в этом направлении мастер-классы действительно они как уже выдают эти услуги, выдают туристам, туристы заинтересованы в этих услугах. Например, да, это возведение юрты, это какие-то предельные классы, мастер-классы, да, когда уже мастерицы показывают, как там придеть шердак, как готовит борсоки, то это все получается туристам из зарубежья это интересно. Да, и уже на перспективу планируется, конечно, этот Корчин. В Корчине, на Джайло Корчин, оставить всю инфраструктуру и ежегодно привлекать туристов туда для как раз таки презентации, для представления именно образа кочевника.
0: Хорошо, Дамир Замирович, давайте мы плавно перейдем к вам. Вот давайте поговорим сначала про гоу-басы, да, про транспорт. Вот было время, когда эти самые гоу-басы, они очень хорошо начали работать. Ну, потом временами, когда вот ими тоже пользовались не только в туристических целях, но и местные жители для того, чтобы доехать до другой точки, возникали временами какие-то небольшие казусы. Вот во время игр кочевников мы тоже видели по видео, где Эдуард Кубатов тоже осматривал эти гоу-басы и выразил благодарность за хорошую работу, за транспортировку всех гостей. Вот по гоу-басам Баасам хотелось бы узнать, как была работа с ними улучшена, да, может быть, у вас какие-то новые такие предложения, улучшения были, вот как сейчас работа с ними продвигается?
1: Ну, начнем с того, что решение Муркомитета по организации и проведению шестых всемирных игр, созданное правительством, фонду туризма совместно с Госагентством по неолимпийским видам спорта было поручено обеспечение транспортной логистики спортсменов. Это около 3000 человек. Было привлечено 56 автобусов, 50 микроавтобусов и 70 легковых автомобилей. Вот. И для Гоубаса это не новость. Они до этого обеспечивали трансфер в 2016 году игр кочевников, в 2018 году и казахстанский Курултай в 2014 году. То есть у них есть свой достаточно такой хороший бэкграунд в этом плане. Гоубас является нашим дочерним предприятием, где мы владеем половиной практически этого Гоубас. Вот. Достаточно сказать о том, что те, ну, такие какие-то негативные моменты в работе Гоубас, это касается любых транспортных организаций, любого предприятия, организации, учреждения, подобное имеет место быть. Все, что двигается, динамично развивается, оно всегда сталкивается с определенными сложностями, трудностями, которые, скажем, необходимо преодолевать, решать. В Гоубасе ничего нового не было, у них опыт был колоссальный, хороший. Наш первый руководитель там сам находился на месте. Кроме всех этих автобусов были запущены резервные автобусы на случай, если, скажем, выйдет из строя тот же самый большой комфорт, комфортабельность, большой вместительность автобусы. Там были резервные, у микроавтобусов были свои резервные автомобили. Это все было уже предусмотрено заранее. Это говорит о том, что опыт, наличие опыта, который говорит о том, что техника она может дать сбои, и чтобы при этом никто не зависел от них. Микроавтобусы были расположены, автобусы и микроавтобусы были расположены в Кемени, в Балакче и в Курчине, если не ошибаюсь, в Токмаке. Вот, чтобы в случае необходимости они в любой момент могли заменить этот транспорт. Ну а эффект, о котором вы говорите, конечно, он достаточно хороший. И ждать приток туристов, я думаю, обязательно необходимо. Но, как Дмитрий Лавич сказал, есть программа развития Кыргызской Республики до 2030 года, план действий Кабмина на 26-й год, ну и на каждые годы по реализации этой программы, где подобные вещи уже были предусмотрены. В этом направлении ведется работа со стороны госагентства, со стороны фонда. У нас, в частности, есть свои инфраструктурные проекты, мегапроекты, тот же самый Байтык Маунтин Резорт, с которым на сегодняшний день с инвестором уже подписано рамочное соглашение. Там около 1500 будет привлечено рабочих сил, это в процессе строительства, и после запуска как минимум около 800 рабочих единиц. Вот. И вместе с тем там предусматривается не менее 80% привлекать к работе местное население. Естественно, кроме этих прямых рабочих мест могут не могут, а будут созданы еще смежные рабочие места. Так что ожидания у нас самые хорошие, самые, скажем, добрые.
0: Хорошо. А вот я почему еще про Гоубас с этого начала, потому что транспортно-логистическая цепочка, да, внутри страны, очень важно ее обеспечить на хорошем уровне, потому что если в будущем у нас будет больше поток туристов, которые захотят с Иссык-Кульской области добраться до Нарынской области и так далее, не все могут пользоваться такси услугами и частных фирм-перевозчиков, и мне кажется, вообще, наверное, наверное, было бы хорошо вот улучшить GoBus, вот эту вот сеть, чтобы люди пользовались именно вот такими автобусами. Вот сейчас туристы, которые приезжают в нашу страну, многие ли используют GoBus?
1: Конечно, используют. Самое главное удобство GoBus – это возможность приобретения билетов дистанционно практически с любой точки планеты и практически всеми электронными кошельками, электронным банкингом, системами электронного банкинга. Это в Кыргызстане уникальный проект, такого в Кыргызстане еще не было. Это первый проект. Вот, там даже до места можно купить. В Нарын мы запускали в тестовом режиме. Он себя немного не оправдал на данный момент, в текущей ситуации. Скажем, в перспективе это однозначно, наверное, будет уже. В Талас на сегодняшний день ездят автобусы. В Ош мы запускали в тестовом режиме. То есть это все прорабатывается для создания условий. На сегодняшний день, как вам известно, это Каракола ездит и по южному берегу, и по северному берегу Иссык-Куля. Вот. Расширение маршрутов прорабатывается. Она в постоянном режиме. Тот же самый, скажем, Ала-Арча, впервые мы запустили заказные рейсы, которые из Бишкека уезжали до Ала-Арчи по субботам и воскресеньям. Утром туда уезжали и вечером забирали. В последующем, когда запустили первый маршрут, то, естественно, уже необходимость это отпала. Так как она там каждые полчаса час ездит, первый маршрут, то уже это мы сняли оттуда. То же самое с аэропортом Манас. Были очень много различных маршрутов, но именно заказные, где можно было бы приобрести билеты, место. Тоже GoBus первый запустил, наши микроавтобусы. На сегодняшний день они ездят, но уже, естественно, интенсивность не такая, как была ранее.
0: Ну, получается, вы успешно передали эти проекты, да, скажем так, в другие руки, но все же начинали GoBus начинал. Хорошо. Эрдене Джералбекович, вот первое полугодие этого года уже завершилось, и как бы вы могли его охарактеризовать по потоку туристов, по каким-то международным, может быть, проектам, соглашениям, участиям в выставках с другими странами, вообще в других странах? Что было такого успешного, да, о чем вы можете сейчас рассказать и чего вы достигли за это время?
2: Первое полугодие мы действительно готовились ко всемирным играм кочевников. У нас в июле месяце, в июле, в августе мы, в Кыргызстан впервые принял международный проект «Формула-1 на воде». Кроме того, в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в апреле месяце мы принимали руководителей туристических администраций Шанхайской организации сотрудничества. Вот, и в рамках этого мы также после, так скажем, 10-летнего перерыва в Бишкеке провели Бишкекскую международную туристическую выставку. Вот. Действительно, это для каждая страна имеет подобное мероприятие. И вот мы после 10-летнего перерыва решили организовать и в последующие годы организовывать Бишкекскую туристическую выставку «Биотифы». Вот. Ну, в основном, да, конечно, это были подготовки к международным мероприятиям, да, и, ну, несмотря на это, конечно, мы вели свою деятельность в рамках нашего плана по улучшению туристической инфраструктуры, по повышению качества предоставляемых услуг. Так, например, в Кыргызстане заработала государственная система классификации средств размещения. Простыми словами говоря, это система присвоения звезд средствам размещения, отелям, гостевым домам, юрточным лагерям. И первым, так скажем, отелем, которому было присвоено 5 звезд категории, это стал Баку Resort & Spa. На сегодняшний день у нас фондом, как секретариат этого государственной системы классификации, ведется работа уже по оценке и присвоению звезд по принятию заявок. Вот. И рейтинги, например, наша страна была за первое полугодие, отмечали различные международные платформы, издания, как один из лучших туристических дестинаций. Так, например, вот недавно британская туристическая платформа Much Better Adventure отметила Кыргызстан как один из самых лучших туристических направлений для соло-туриста, то есть для туристов, которые предпочитают путешествовать в одиночку. Мы действительно обогнали такие страны, так скажем, туристические державы, как Япония, Италия, Узбекистан, и заняли первое место. И, ну, это, конечно, свидетельствует об интересе к нашей стране со стороны туристов. И, конечно же, критериями оценки, конечно, стали это транспортная доступность, то есть как турист может приехать в нашу республику, да, это, конечно же, инфраструктура, средства размещения, это предприятие общепита. Туристы отмечают, конечно же, и цены, да, и цены, и, конечно же, это отзывы туристов. Вот. И по итогам вот первого полугодия экспорт туристических услуг составил 1,2 миллиарда долларов. Да. Это действительно это очень хороший показатель. И мы с учетом туристов на Всемирные игры кочевников и на Формулу-1 по итогам года мы ожидаем, прогнозируем этот показатель до 1,7 миллиардов долларов.
0: Эрдене Дюрлбекович, вот тоже такой, например, на Иссык-Куле за последние годы, давайте возьмем года 3-4, открывается большое количество отелей. Если мы помним, что раньше это были в основном гостевые дома, то сейчас уже Иссык-Куль тоже переходит к такому, что открывают именно отели. Вот и тоже тому пример Баку-резорт, который открылся, очень такой красивый, современный, то, что, думаю, многим не хватало. Но вот по этой классификации, получается, многие отели все еще не спешат, да, получать и отмечаться в этой... получить вот эти вот по классификации, да, звезды, или процесс понемногу идет и заявки подаются?
2: Да, спрос со стороны бизнеса есть, заинтересованность есть. Конечно, звезды привлекают туристов. Конечно, звезды привлекают туристов, и бизнес, гостиничный бизнес это осознают. И на сегодняшний день, вот я уверен, сейчас все ждали завершения, так скажем, летнего туристического сезона, и заявки будут.
0: Да, они, скорее всего, они были заняты приемом туристов, да, и сейчас уже начнут... под эти квалификации, да, скажем?
2: Ну, ближе к 2030 году мы, вот, наверное, любой наш соотечественник, проезжая, скажем, от Балыкчы до Чолпан-Аты, видит, с правой стороны идет масштабное строительство. И к 30-му году мы ожидаем уже где-то порядка 10-5-звездочных современных отелей на берегу озера Иссык-Куль. То есть уже туристам, так скажем, высокомаржинальным туристам будет что предложить. Это будут 5-звездочные отели со своими спа-комплексами, со всеми сопутствующими видами услуг.
1: Хотелось бы отметить вот в отношении присвоения звездности, что ранее это никак не было регламентировано. эта система. То есть все отели, которые имеют на сегодняшний день звезды, они, как говорится, каждый, кто во что гораст, кто
0: сами
1: хочет по какой системе.
0: Их, да?
1: Фактически вы могли построить гостиницу и хоть 10 звезд себе поставить, и это бы ни о чем не говорило. И когда мы же говорим о том, что туризм начинается на сегодняшний день уже с интернета, не по приезду, а до приезда они уже с интернета начинаются. И когда наши средства размещения смотрят, звездность им может ни о чем не сказать, либо сыграть нехорошую репутацию для всего Кыргызстана. Почему? Потому что, скажем, у одного пятизвездочного отеля условия могут быть как трехзвездочные, да, скажем, так как это у нас не было регламентировано. После того, как это положение было утверждено правительством, это все уже регламентировано. Это является, почему спрос есть, заинтересованность есть, но присвоение звездности, да, скажем так, оно является добровольным. Например, в Турции они эту звездность сами ассоциации корректируют, так как они знают, что, скажем, если все четырехзвездочные отели будут на одном уровне, то любой турист, который приезжает в Турцию, он знает, 4 звезды – это вот это вот, 5 звезд – это вот этот уровень. А у нас такого нету. И в перспективе мы считаем, что это обязательно приведет к тому уровню самоконтроля, к которому на сегодняшний день, скажем, пришли те страны, которые эту систему имели уже давно.
0: Многие туристы как раз на это и жаловались, что
1: да.
0: Многие отели, гостевые дома говорят, что они высокого класса, но на самом деле там каких-то даже вот бытовых нужных вещей они не находили, да? А получается, все-таки эта классификация поможет структурировать.
1: Конечно.
0: И понять, куда нужно идти, а куда нет.
1: И плюс те средства размещения, которые пройдут эту классификацию, то для туриста будет понятно, что оттуда ждать, скажем, с 5 звезд, 4 звезд, с 3 звезд и так далее. Там есть своя система, там для юрточных лагерей своя система, для небольших отелей, для больших отелей там, и так далее. Вот. Средства размещения, альтернативные средства размещения, у всех есть своя система. Что должно быть, там все расписано и как должно быть.
2: Да, я хотел бы еще дополнить то, что многие эксперты в сфере туризма отмечали, что туристическая отрасль является дерегулируемой, да, отраслью, и надо как бы оставить так, как есть. И, но ввиду того, что на сегодняшний день туризм в нашей стране прям активно развивается и все больше туристов приезжает, я думаю, вот настала пора, когда надо уже, так скажем, вводить какую-то мягкую, да, силу регуляции. И вот в этой связи необходимо и в сфере качества предоставляемых, да, туристических услуг, и в сфере безопасности туристов вводить такие нормы регуляции. И вот мы до этого как раз радиослушателям, наверное, рассказывали, информировали о том, как идет у нас наша работа, так скажем, на фронте. А если взять, так скажем, бэк, да, сторону, то активно продвигается у нас работа по разработке новой редакции закона о туризме, вот, где на сегодняшний день уже, так скажем, структурно мы уже подготовили. И, конечно, согласование этого закона, проекта закона будет обсуждаться с бизнесом, со всеми экспертными кругами. И в этой связи хотел бы отметить, что вот уже подошло время, когда данную отрасль, туристическую отрасль, необходимо уже вводить какие-то меры регуляции.
0: Если можно об этом говорить, что может быть нового в этом законе, или может быть там были введены понятия, тоже что-то было классифицировано, что-то улучшено?
2: Да, ну это ни для кого не секрет, мы до этого тоже информировали, что будет лицензирование туристической деятельности, потому что у нас участились случаи, когда фирмы-однодневки, либо недобросовестные компании. Я думаю, со мной согласятся многие наши сограждане, что многие попадались, да, на такие случаи, когда покупали туры, то там эти туры не соответствовали тем ожиданиям, либо тем вещам, которые говорили туроператоры, либо, либо вообще пропадали, да, вот такие моменты. И, конечно же, это и со стороны сертификации гидов, да, так как действительно в нашей стране практически гидами могут работать и наши граждане, которые не имеют соответствующего образования, и граждане зарубежных стран. Вот, и необходимо уже привести как бы в порядок данное направление, так как действительно гиды – это те люди, которые рассказывают о нашей стране. И мы должны знать, да, что они рассказывают о нашей стране. И вот, вот эти моменты полностью привести. Конечно, это и безопасность туристов. То есть тоже отмечалось, что да, мы говорим то, что каждое село может принимать и должно принимать туристов, да, но мы должны и рассматривать момент безопасности туристов. К примеру, взять те же конные, да, прогулки. Mm-hmm. Мы сегодня, ну, видели, что происходило в Корчине, да, там, в других местах, когда действительно это животное, оно может повести себя как угодно, да, и туристы должны как бы, то есть туристам должны рассказать о технике безопасности, да, как себя вести в таких случаях. А этот так, конный гид, инструктор, он должен как бы знать элементарные вещи, да, и вот в таких моментах мы должны как бы проводить такую комплексную работу.
0: У меня тоже следующий вопрос, думаю, что на него можете ответить, вот кто посчитает нужным. Например, все еще встречается, я думаю, что во многих странах мира такое, что, например, встречают туриста, но потом не всегда думают о том, чтобы оказать хороший сервис, думают о таком быстром заработке.

0: совестно, да, с каждым годом приходит, конечно, опыт, с каждым годом приходят какие-то навыки, и есть, так скажем, большая часть, да, наших компаний, которые добросовестно встречают туристов, особенно это организованные туристические группы встречают, и для них действительно первое, на первое место они ставят качество предоставляемых услуг, да, чтобы, потому что они должны знать, чтобы они должны знать цель, чтобы этот турист в последующем мог порекомендовать своему сотоварищу, да, коллеге или родственнику, чтобы они приехали сюда. Вот самая главная цель. Вот. Да, но большая часть бизнеса, они работают по такому принципу и как бы добросовестно оказывают свои услуги. Но учитывая, вот, как я до этого сказал, что быстро растущую, да, отрасль и не совсем, так скажем, идет нездоровая конкуренция. То есть, да, открываются какие-то фирмы однодневки, чтобы с целью там быстренько получить, да, какую-то коммерческую, которую гоняются за коммерческими целями, да, быстро заработать, и они практически не, как бы, не ставят на первую очередь вот оказание качественных услуг.
1: Не думают, да, об имидже, да, страны, да, да, и, да, обо всем.
0: Да, и мы как раз таки в этой связи мы как раз таки ведем работу над регуляцией. Да, конечно, мы готовы поддерживать те субъекты предпринимательства, которые только-только начинают, да, мы не запрещаем, конечно, мы должны их поддерживать, но в любом случае должны быть какие-то нормы, вещи, которые должны они придерживаться.
2: Это вот опять же к тому лицензированию необходимо, как говорится, как говорят, зрив корень. Корень проблемы заключается в том, что практически любой человек, даже не гражданин Крымской, просто человек, иностранный гражданин, любой гражданин может у нас стать гидом, назвать себя гидом и вести людей, скажем, куда угодно и как угодно. Лицензирование, оно будет, я считаю, самым главным фактором по упорядочению этого. Плюс подобные вещи, конечно, имеют место быть в самых развитых туристических странах, туристических локациях. Это имеет место быть. Человеческий фактор, никто не отменял его, никто не сможет не предугадать. Такое может совсем с любым случиться. И оно всегда будет иметь место, к сожалению. Но лицензирование, мы считаем, что оно однозначно должно будет это решить, так как лицензирование там предусматривается, планируется предусмотреть по видам деятельности. Их там широкое, огромное множество.
1: А самый короткий период, на какой могут выдавать лицензию?
2: Это все сейчас в процессе проработки. Они в любом случае, ну, в рабочем порядке, когда мы еще до обсуждения этого законопроекта обсуждали о том, что там год, три и так далее, там, в таком плане. То есть решение этих вопросов, ну, ничего никогда сразу идеально и хорошо не создается. Любые, даже законодательства, оборудование, техника, оно совершенствуется в процессе. Аналогичная ситуация с тем же, с этой же сферой туризма. Наглядный пример тому, что буквально там лет 20 назад или там 10-15 лет назад туризм это был просто там с друзьями собраться на машине и в город съездить, там шашлыки поесть, да, образно говоря. Там тот же, в той же Аларче мы все время только кушать готовили. Сейчас там, слава богу, запретили это делать. Можно готово покупать, привозить с собой, есть там и так далее, но там уже этого делать нельзя. Иначе мы, наверное, сами были свидетели, в каком состоянии была Аларча. Там прям везде было очень грязно, везде все оставляли. Это говорит о том, что мы идем к цивилизованному, хоть в какой-то мере регламентированному туризму. Если хотим порядка, то это необходимо регламентировать. А просто так говорить о том, что будьте, придерживайте, поддерживайте порядок, будьте порядочными, этого недостаточно. Это должно быть прописано законодательно определенными там положениями, условиями, там требованиями.

0: и так далее. И мы считаем, что лицензирование, ну, однозначно будет первым шагом ко всему этому. Там, в том числе, кстати, в этом пермите планируется предусмотреть пермит для альпинистов. То, что мы им пермит, это система, разрешительная система для туристов. Она будет платная в определенной степени, там, в зависимости от определенной, ну, от, начиная от определенной высоты. Да. То, чего у нас не было. То есть тех же самых альпинистов мог другой, любой человек взять и сказать, что я альпинист, и повезти на эту вершину.
1: Дамир Замирович, давайте немного остановимся на рестпоинтах. Тоже недавно состоялось открытие тоже одного из них. И вот как я, например, наблюдала с видео, я заметила, что там появились именно какие-то национальные вот игрушки, да, продукты, вот эти все виды. Вот по концепции, по идее, планируете вы и дальше именно национальными, то, что сделано в Кыргызстане, продуктами заполнять эти рестпоинты?
0: Естественно, в самой есть у нас концепция управления рестпоинтами. Она, в принципе, входит в сам документ реализации этого проекта и является его основой. Там предусмотрена реализация продукции, выпущенной местными производителями на той локации, где расположен рестпоинт, не исключая любой другой продукции, произведенной там в Кыргызской республике и так далее, да, там, скажем, не запрещенной законодательством. Вот. Подобные изделия, там, хендмейд, и национальные всякие там игрушки, изделия, они все имели место быть, и раньше мы продавали. К слову о рестпоинтах, могу лишь сказать о том, что это абсолютно необходимая вещь. Мы говорим о том, что у нас красивая природа, там, красивые локации. Нам приелось, что Кыргызстан на 94% состоит из гор. Для нас это обыденность. Но для иностранцев, которые впервые в подобные локации приезжают, это просто бомба мощная. Для них это просто очень большие впечатления приносит, скажем так. И когда мы говорим о том, что там природа красивая, везем их в эти горы, а санитарные узлы там, скажем, прошлого века, да, скажем, деревянная будка с отверстиями различными. Это, конечно, прошлый век, от этого надо отходить, уходить. И то, что было сделано госагентством, фондом по строительству рестпоинтов, скажем, вот эти вот туристические информационные центры, они были построены по инициативе госагентства по развитию туризма. А рестпоинт, который мы построили, это фонд сам строил. Но это просто понимание проблемы. То есть туристов нужно вести, но вместе с тем мы должны обеспечивать какие-то минимальные санитарные условия. Те же самые рестпоинты и туристические информационные центры, они как раз отвечают современным требованиям. Будущие рестпоинты, они уже будут разные. На сегодняшний день строятся 6 рестпоинтов на юге, 3 вернее, строятся на юге, уже начато строительство, они уже по площади у них уже огромные, там уже есть хостелы, прачечные, кафе и так далее. То есть в зависимости от трафика туристов, они будут уже разными по площади. Тогда как наши рестпоинты и ТЦ, они были все однотипные.
1: Значит, в планах есть другие рестпоинты, да, уже другого вида, с другим наполнением, да, скажем так.
0: Более расширенные, улучшенные, скажем.
1: Хорошо. Эрдене Дюргалбекович, скажите, пожалуйста, тоже про создание инфраструктуры, какие проекты сейчас ставятся на первое место. Вот, например, тот же самый Алато Резорт. Мы все видели, что открылась канатная дорога, и вот, может быть, не все верят, да, в какие-то из проектов, но когда видишь уже первые ступени этих проектов, уже убеждаешься и понимаешь, что нужно вот вкладывать, да, в это, в улучшение всего этого. Алато Резорт, вы также сказали, недавно тоже, да, был подписан с Байтик Резорт. Вот по вот этим крупным проектам вы работаете тоже совместно же, да?
2: Да, я, наверное, начну, потом Дамиру Мырза передам. В свое время, когда Алатау Резорт. На тот момент еще его называли Кыргыз Куршавель, собирались строить, и президентом нашей страны Садыром Нургузиевичем Жапаровым было отмечено, что вот туризм — это наше будущее, будущее нашей страны, и мы должны создать такой комплекс, который будет приносить доходы не менее чем Кунтер. И в этой связи вот было как бы был было инициировано, да, создание такого комплекса туристического магнита, можно сказать, да, который будет притягивать туристов со всего мира именно для зимнего вида отдыха. Алатау Резорт — это, так скажем, мега национальный проект, который объединяет три вершины, и каждая из вершин имеет свои все природно-климатические условия, да, для создания горнолыжного комплекса. И каждая из этих трех вершин будет направлена на по категориям, да, то есть первый, если это будет для спортивного назначения, по спортивному, второе — для любительского, третье — для семейного, да, так скажем. И да, мы были, ознакомливались с ходом строительства, и уже в декабре этого года Алатау Резорт будет принимать первых туристов. То есть первая фаза, там канатные дороги уже готовы полностью к эксплуатации. Вот, и проводятся лоты по строительству инфраструктуры. Вот работа в данном направлении активно ведется. Да, и, конечно, мы должны и развивать вот в данном направлении другие регионы, да, вот в рамках Кыргызско-Китайского инвестиционного форума у нас было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту Baitek Mountain Resort. Это выше Бишкека. Тоже комплекс круглогодичный, который будет принимать туристов. Ну, в основном это, конечно, для горнолыжного направления. Вот. И в сентябре месяце будет начата подготовка проекта, трансграничного, можно так сказать, проекта Чаткал Резорт. Вот тоже проект, который якорный, так скажем, проект, который будет способствовать социально-экономическому развитию Чаткальского района, самый отдаленный район, да, и мы думаем, что этот проект превратит Чаткальский район из, так скажем, из тупикового, да, положения в трансграничный, логистический, да. Вот. Ну и кроме того, у нас одним из проектов есть проект по созданию спортивного комплекса по олимпийским видам спорта, да, это вот по олимпийским стандартам на юге Иссык-Куля, то есть микроклимат Иссык-Куля как раз таки позволяет спортсменам проводить учебно-тренировочные мероприятия. И в этой связи вот на юге Иссык-Куля у нас планируется строительство такого большого комплекса. И, конечно, вот как отметил Дамир Мурза, это у нас по инфраструктуре, это дальнейшее оснащение и строительство придорожной инфраструктуры, то есть туристических информационных центров на таких популярных направлениях, где туристы могут, да, там в первую очередь узнать информацию, запросить информацию о данной дестинации, отовариться, там, принять душ и так далее. Вот.
1: Mm-hmm. Дамир Замирович, продолжите, да, про
0: Конечно.
1: Резорт и другие проекты?
0: Относительно этих всех проектов, они все являются мегапроектами, в том числе тот же самый «АЛАТО Резорт», который, инициатором которого был фонд туризма. По заказу фонда туризма был подготовлен мастер-план, где были предусмотрен широкий спектр видов отдыха и услуг предоставления круглогодичного. И три вершины, ну, и «АЛАТО Резорт», и «Байтик Маунтин Резорт» в обоих проектах, и в тот же самом «ТОСОР» International, международный спортивный центр, который предусмотрен, они все запланированы круглогодичными. Вот. Говорить о том, что они станут якорными проектами, это самая главная их задача, стать якорными проектами. Во всех проектах предусмотрено привлечение местного населения к работе, это создание рабочих мест. И на сегодняшний день текущие международные процессы нам показывают, что необходимо, кроме ориентации на иностранных туристов, развивать и внутренний туризм. А это уже очень огромная, гигантская работа. Оно намного сложнее развивать внутренний туризм, нежели привлечение иностранных туристов. Почему? Потому что оно сопряжено с комплексом мер, которые необходимо решить, скажем, по всей стране. Что у нас на сегодняшний день делается, да, благополучно. Аэропорты реконструируются, тот же Тамчи, Каракол, Нарын. В регионах, в Джалабаде, в Баткене они реконструируются, обновляются. Мы вышли из черного списка. Вот. И плюс, конечно, для развития внутреннего туризма он необходим, экономический рост, конечно, необходим, чтобы внутренние туристы, скажем, ездили по областям, по районам. Как говорят, только богатый думает о смысле жизни, а бедняк думает о куске хлеба. На голодный желудок о туризме, конечно, не подумаешь. И он неинтересен вообще там. Когда ты голодный, тебе хочется только кушать. И в таком плане у нас, слава богу, создаются рабочие места. Медленно, но верно идем вперед. И развитие внутреннего туризма, я думаю о том, что это один из составляющих развития самой сферы туризма. Так как развитие туристической инфраструктуры, ее какие-то есть ключевые отдельные проекты, да, скажем, инфраструктура чисто туристическая, но туристы ездят по тем же дорогам, под которым мы с вами ездим, ходят в те же кафе, в которые мы с вами ходим, да, скажем, посещают те же места, куда и мы с вами ходим. То есть развитие туристической инфраструктуры – это развитие самой инфраструктуры в целом вообще. Так что, думаю о том, что потенциал у нас весьма и весьма хороший. Наглядным примером в Таласе, скажем, тот же самый парк развлечений, который уже сейчас на стадии строительства.
1: Откроется
0: там, скажем,
1: через,
0: да,
1: пару
0: там
1: дней, да.
0: Буквально там считанное время осталось для открытия. Я думаю, потенциал хороший. Просто нужно идти, все, что у нас задано, запланировано, потихоньку реализовывать, исполнять, выполнять.
1: Эрдене Дюргалбекович, у нас около 3 минут до конца эфира. Вот по планам до конца этого года хотелось бы узнать и по каким-то проектам тоже интересным. И еще один вопрос. Закон, он до конца этого года вы собираетесь,
2: да,
1: принять?
2: Да, закон до конца этого года планируется принять. И вот совсем недавно, вот со 2 сентября, депутаты наши приступили к работе. Вот на сегодняшний день будет согласование данного закона, проекта закона, с широким кругом заинтересованных лиц. Это обязательно. По планам, да, вы знаете, надо все моменты, которые вот туристы к нам летом приезжали, закрепить. И осенний период у нас связан, так скажем, с выставками. Да, у нас есть такие выставки, которые имеют такое международное признание, и мы участвуем на этих выставках. Буквально на прошлой неделе завершилась большая выставка в Китае. На следующей неделе наши коллеги совместно с представителями туриндустрии едут в в Париж, во Францию. В конце сентября это будет Токио, Малайзия в октябре месяце, Сингапур, Италия. То есть мы теперь должны закреплять привлечение туристов с договорами, то есть наши туркомпании должны уже на встречах с коллегами из разных стран как бы закреплять это все на бумагах. Это, и, конечно же, работа по планированию деятельности нашего агентства на следующий год.
1: Да, я думаю, что в этом году выставки пройдут довольно успешно, учитывая то, что уже многие будут знать, где Кыргызстан и что от него можно будет ожидать. Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я думаю, что мы узнали много интересной информации о планах по развитию туризма и о том, каким образом этот год должен быть завершен. А я напоминаю, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие заместитель директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденет Касымов, менеджер по инвестициям и бизнесу ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» Дамир Джумаканов. В студии работала Айдай Незаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
3: Кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу. Бишкекте саат 15. Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана тапмалма.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
1: Бишкеке 20:00. День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Биринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Максат Мамаралиев. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Касымалиева Аида Камчыбековна освобождена от должности постоянного представителя Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк в связи с переходом на другую работу. Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Баетов Аяс Батыркулович назначен постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги трех реформ, реализованных в рамках 100-дневной программы «Правительственные акселераторы». Там напомнили, что 18 мая текущего года в рамках программы было инициировано три реформы, направленные на решение социально-экономических проблем. Подробнее Эрмек Актанов.
1: Первая реформа была направлена на расширение доступа трудовых мигрантов к государственному пенсионному страхованию. Теперь граждане Кыргызстана, работающие за рубежом, могут дистанционно участвовать в системе государственного пенсионного страхования, оплачивая добровольные страховые взносы и тем самым формировать свои пенсионные права, находясь за пределами страны. Ранее для участия в системе существовали серьезные административные барьеры. Для получения доступа к кабинету налогоплательщика требовалось лично обращаться в территориальный налоговый орган. Кроме того, отсутствовала возможность дистанционно оплачивать добровольные страховые взносы банковской карты. А получение электронной подписи через приложение Тюндюк без номера мобильного телефона было недоступно. В результате проведенной реформы эти ограничения устранены. Гражданам Кыргызстана, находящимся за рубежом, теперь доступны регистрации и получение электронной подписи через мобильное приложение Тюндюк без использования номера мобильного телефона. Также обеспечен дистанционный доступ к кабинету налогоплательщика, где можно оформить добровольное пенсионное страхование и приобрести соответствующий страховой полис. Еще одним важным изменением называют возможность оплачивать добровольные страховые взносы дистанционно с помощью банковской карты. Таким образом, для получения основных услуг гражданам больше не требуется лично обращаться в государственные органы. Главный результат реформы – государственные пенсионные услуги стали доступнее для кыргызстанцев, независимо от того, где они находятся. Трудовые иммигранты получили возможность самостоятельно формировать свои пенсионные права и заботиться о достойном обеспечении в старости, не возвращаясь в Кыргызстан для прохождения административных процедур. Ранее эти документы оформлялись преимущественно на бумаге и вручную передавались между организациями здравоохранения и образования. Это создавало дополнительную нагрузку на медицинских работников и родителей, а результаты профилактических осмотров не формировались в единую информационную базу. В прошлом году профилактическими осмотрами необходимо было охватить более 2 миллионов детей. Фактически осмотры прошли 89%. В рамках реформы разработаны цифровые модули в информационной системе, обеспечение электронный обмен данными между системами здравоохранения и образования. Теперь формы 095 и 026 формируются медицинским работникам в электронном виде, передаются образовательным организациям и доступны родителям в мобильном приложении Тюндюк. Новый механизм исключает необходимость передачи бумажных справок между медицинскими и образовательными организациями. При этом обеспечивается сохранение врачебной тайны. Реформы, как ожидается, впервые позволят сформировать единый массив данных о результатах профилактических осмотров и заболеваемости обучающихся для мониторинга и принятия управленческих решений. Ожидаемая экономия бюджетных средств составит около 50 миллионов сомов.
2: Өкмөттүк акселераторлор программасын алкагында 9 реформага старт берилген мына.
3: В рамках программы «Правительственные акселераторы» был дан старт 9 реформам. Сегодня мы рассматриваем результаты трех из них. Я выражаю благодарность каждому руководителю государственного органа и каждому сотруднику, которые внесли свой вклад в реализацию этих реформ. Но программа должна работать на 100%.
1: Третья реформа стала упрощение процесса лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Ранее получение лицензии требовало личного обращения в государственные органы и подачи документов в бумажном виде. Это создавало дополнительные сложности для предпринимателей из регионов, которым приходилось несколько раз приезжать в Бишкек. Кроме того, процесс предусматривал сбор дополнительных документов и справок. В результате проведенной работы процесс лицензирования переведен в цифровой формат. Теперь предприниматели из любого региона Кыргызстана могут онлайн подать необходимые документы, оплатить государственную услугу и отслеживать ход рассмотрения заявления без необходимости посещать Министерство здравоохранения. Для этого разработана и введена в промышленную эксплуатацию миграцию, информационная система, лицензирование в сфере здравоохранения, интегрированная с государственными информационными системами. Одним из ключевых результатов реформ стало сокращение сроков выдачи лицензии с 30 дней до 6-15 дней. Армек Актанов, Беринчи радио.
0: В Кыргызстане с 1 октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации 1,20, то есть выплаты в этой части будут увеличены на 20%. При этом прибавка составит не менее 1 тысячи и не более 10 тысяч сомов. После перерасчета средний размер пенсии, как ожидается, достигнет почти 12 900 сомов. Подробности в нашем репортаже. Для Карлыгач Байдикеева из села Тус Исыкатинского района Чуйской области выход на пенсию стал новой страницей жизни. На заслуженный отдых она вышла 2 года назад, но продолжает работать и говорит, что любое повышение пенсионных выплат для нее и других пожилых людей – хорошая новость.
4: 55 жашымда пенсияга чыккам, аз болсо 57 дене.
5: Я сейчас уже на пенсии. Конечно, для нас, пенсионеров, это очень важно. Вот с 1 октября страховую часть пенсии проиндексируют. Мы, конечно, этому рады, потому что пенсия для нас – это большая поддержка. И любое повышение, конечно, идет только на пользу.
0: С 1 октября 2026 года в Кыргызстане будет проведена индексация страховых частей пенсии. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров. Коэффициент установлен на уровне 1,20. Это означает увеличение на 20%. Индексация коснется пенсий, назначенных до 1 октября этого года в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. При этом базовая часть пенсии индексироваться не будет. После перерасчета общий размер пенсии без учета надбавок должен составлять не менее 8800 сомов. Если размер выплаты окажется ниже этой суммы, пенсию увеличат до установленного минимального уровня. Какие изменения ожидают пенсионеров и каким будет размер выплат после перерасчета, поясняет председатель социального фонда Кыргызской республики Бахтияр Алиев.
6: С 1 октября ожидается индексация пенсий. Минимальная пенсия будет доведена до 8800 сомов. Страховую часть пенсии планируется поднять на 20%. И верхний порог устанавливается 10 тысяч сомов максимальный. Я вкратце вам, если позволите, покажу формулу, по какой формуле, чтобы для всех пенсионеров было понятно, по какой формуле будет повышаться пенсия. 13 тысяч 170 сомов, если составляет пенсия пенсионера, из них 3170 – это считается базовая часть пенсии, она выплачивается с республиканского бюджета. С 1 октября ожидается повышение пенсии, именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовую часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы 20%, соответственно, повышение будет 2000 сомов. Если страховая часть будет составлять 15 тысяч сомов, соответственно, повышение будет на 3000 сомов. Если 20 тысяч, соответственно, повышение будет на 4000 сомов.
0: Отдельный порядок предусмотрен для пенсионеров, которым ранее выплаты были доведены до уровня прожиточного минимума. Так, пенсии, увеличенные с 1 октября 2024 года до 6900 сомов, а с 1 октября 2025 года до 7100 сомов с учетом надбавок, будут доведены до этих размеров без учета надбавок за счет базовой части. После этого будет проиндексирована страховая часть пенсии. Социальному фонду поручено провести необходимые перерасчеты и обеспечить выплату пенсии в новых размерах, начиная с 1 октября этого года. Ранее о предстоящем повышении пенсии рассказал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Он отмечал, что в этом году минимальная пенсия увеличится более существенно, чем обычно.
7: В этом году мы решили увеличить минимальную пенсию более значительно. Это стало возможным благодаря росту доходов бюджета и финансовым возможностям государства. Наша задача — обеспечить пенсионерам достойный уровень выплат и дополнительную социальную поддержку.
0: По предварительным расчетам, после индексации средний размер пенсии в Кыргызстане достигнет 12 898 сомов. Средняя прибавка составит 1 753 сома. Для пенсионеров повышение выплат означает прежде всего дополнительную поддержку семейного бюджета, а уже с 1 октября новые размеры пенсии должны начать выплачиваться с учетом проведенного перерасчета. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
8: Недавно был успешно пройден туннель Кош-Дөбө Северный номер 2 на участке железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, проходящем на территории Кыргызской республики. Об этом сообщили в ОСО железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Отмечается, что на таких ключевых объектах, как туннель Нарын номер 1, также достигнуты промежуточные результаты. Это свидетельствует о важном прогрессе в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, отметили в компании. Подробности в материале.
9: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является знаковым проектом сотрудничества в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», который лично продвигается главами государств Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Представитель компании ОСО «Железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан» отметил, что с начала строительства объектов железной дороги на территории Кыргызстана в июне 2025 года строители последовательно придерживаются принципа инновационного развития, непрерывно проводят технические исследования и совершенствуют технологические процессы. Также было отмечено, что с момента начала строительства команда придерживалась научного подхода к организации работы, принимала точные технические решения, усиливала стандартизированное и детализированное управление строительной площадкой, обеспечивая безопасность, качество и соблюдение графиков строительства.
10: На сегодняшний день полностью завершено строительство и введены в эксплуатацию крупные временные подъездные дороги и объекты временного электроснабжения по всей линии на территории Кыргызской республики, что обеспечивает необходимые условия для строительства. В настоящее время ведется строительство 27 тоннелей, из которых один уже пройден. Также строятся 43 моста и 88 участков земляного полотна. А базовое строительство 20 железнодорожных станций уже полностью развернуто. Успешно пройденный тоннель Кош-Дёбё Северный номер 2 имеет общую протяженность 209,6 метра и представляет собой однопутный тоннель с одним тоннельным стволом. Максимальная глубина залегания составляет 41 метр. Благодаря рациональной оптимизации схем земляных работ обеспечивается сохранение естественного рельефа и растительного покрова. Временные земельные участки подлежат рекультивации и повторному использованию. Применяются современные технологии по переработке и повторному использованию строительных отходов и грунта. В рамках строительства железной дороги и связанных с ней работ уже было привлечено более 2000 граждан Кыргызской республики. В Тагустароуском районе Джалалабадской области, городе Манас и Сузакском районе на территориях размещения проектных объектов были созданы 3 базы профессиональной подготовки железнодорожных специалистов. На сегодняшний день обучение прошли более 1,8 тысячи граждан Кыргызской республики.
9: Министр иностранных дел Кыргызской республики Жээнбек Кулубаев недавно рассказал о проекте «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».
11: Главный стратегический проект – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Одной из главных тем переговоров и лидеров стала реализация данного проекта. Для Кыргызстана это не просто инфраструктурный проект, это проект исторического масштаба. Мы рассматриваем данный проект значительно шире, чем просто железнодорожную линию. Вдоль нового транспортного коридора должны появляться логистические центры, индустриальные площадки, предприятия переработки, склады и новые производства. Это означает новые инвестиции, новые рабочие места и новые возможности для кыргызского бизнеса. Мы рассчитываем, что данная железная дорога станет одним из главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед.
9: Также представитель компании ОСО «Кыргызстан-Китай-Узбекистан» отметил, что в процессе строительства железной дороги строительные организации активно закупают местные материалы. материалы и арендуют технику у местных компаний. На сегодняшний день общий объем закупленных на местном рынке основных материалов и арендованной различной техники превысил 10 миллиардов сомов. При этом весь объем используемого ГСМ закупается непосредственно на территории Кыргызстана, а доля местных закупок цемента и других основных строительных материалов превышает 60%. Директор Института мировой политики Шарадил Бактыгулов подчеркнул, что проект играет важную роль для Кыргызстана.
12: Мы видим, что те комментарии, которые раздаются, чаще всего люди либо не понимают, не видят всей картины, да, а с другой стороны, это действительно преднамеренно пытаются сорвать такие значимые проекты, да, в первую очередь значимые для Кыргызстана. Это значимо не для Китая и невыгодно тем, кому мешает развитие Центральной Азии и Кыргызстана в частности.
9: Эксперт в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры Талант Садакбаев подчеркивает, что проект поможет стране развиваться быстрее и получить технологии.
13: За 35 лет, я думаю, дорога себя во многом оправдает, и вложенные средства будут возвращены, потому что все-таки там есть еще не только прямые, там, но и косвенные, так сказать, доходы. Это развитие получит вся, так сказать, маршрут весь. Нарынская область, который мало заселен и мало развит, сейчас получит скачок в развитии. Сам Кыргызстан скачок в развитии получит. Уже будет, так сказать, наши же недра разрабатываться, будут открываться предприятия.
9: Также было отмечено, что в аренду у местных компаний привлечено более 1,7 тысяч единиц комплектов строительной техники, что эффективно способствует развитию машиностроительной, строительной, энергетической и других отраслей экономики вдоль железнодорожной линии. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
8: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший в Бишкеке, стал важным событием для дальнейшего развития объединения. Лидеры государств приняли ряд стратегических документов, определяющих новые направления сотрудничества от безопасности до экономики и инвестиций. Какие решения приняты и что они означают для будущего ШОС в нашем репортаже. Бишкекский саммит был посвящен не только подведению итогов работы Шанхайской организации сотрудничества, но и определению ее дальнейших направлений. По итогам встречи было подписано 28 документов. Одним из ключевых стало принятие протокола о внесении изменений в устав ШОС. По сути, речь идет об обновлении правил и механизмов работы организации с учетом современных условий. Доктор философских наук, специалист по международным отношениям Багышбек Раимбеков считает, что обновление основополагающих документов позволит укрепить роль ШОС на международной арене.
14: Сегодня международная ситуация быстро меняется, появляются новые вызовы и угрозы, поэтому сама организация должна совершенствовать механизмы своего взаимодействия. Обновление устава позволит привести работу ШОС в соответствие с современными реалиями, повысить эффективность сотрудничество между государствами-участниками и сделать принимаемые решения более действенными. Это также показывает, что ШОС не стоит на месте, а продолжает развиваться как международная организация. Расширяются направления сотрудничества, растет количество совместных инициатив, и все это требует современных и эффективных механизмов работы.
8: Отдельное внимание на саммите было уделено вопросам безопасности. Государства-участники договорились укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и киберугрозами. Также утвержден план сотрудничества в сфере информационной безопасности на 2026-2028 годы и принято решение о создании новых механизмов взаимодействия в сфере безопасности. Экономическое сотрудничество – еще одно важное направление, которому на саммите было уделено особое внимание. Одним из наиболее значимых решений стало продвижение инициативы по созданию Банка развития ШОС. Предполагается, что новый финансовый механизм позволит государствам-участникам эффективнее поддерживать совместные проекты и привлекать инвестиции. Эксперт в сфере экономики Бактыбек Шамкеев считает, что создание такого института может существенно расширить возможности для финансирования крупных проектов.
14: Создание создание Банка развития ШОС может стать важным финансовым инструментом для государств-участников. В первую очередь, речь идет о долгосрочном финансировании крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые требуют значительных ресурсов. Такой механизм может помочь странам организации реализовывать совместные проекты, развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру, а также поддерживать новые инвестиционные инициативы. Кроме того, появление собственного финансового института способно укрепить экономические связи между государствами ШОС и создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций.
8: Банк развития ШОС рассматривается не только как новый финансовый инструмент. Его создание может повлиять и на дальнейшее экономическое взаимодействие государств-участников и расширить возможности для реализации совместных проектов. Особое значение имеет то, что инициатива получила поддержку всех государств-участников организации. По мнению государственного и общественного деятеля, ученого-историка, доктора исторических наук Досбола Нурулу, это решение может стать важным шагом в укреплении экономического сотрудничества внутри ШОС.
14: Поддержка инициативы по созданию Банка развития свидетельствует о заинтересованности государств ШОС в формировании собственного финансового механизма. Это особенно важно для реализации крупных совместных проектов, которые требуют долгосрочных инвестиций и значительных финансовых ресурсов. Создание такого института может открыть новые возможности для развития инфраструктуры, транспорта, энергетики и других направлений сотрудничества. Кроме того, это позволит укрепить экономические связи между государствами ШОС и создать дополнительные условия для развития взаимных инвестиций. Поэтому решение, принятое на саммите в Бишкеке, можно рассматривать как важный шаг в дальнейшем углублении экономического взаимодействия внутри организации.
8: Таким образом, юбилейный саммит ШОС в Бишкеке определил несколько важных направлений дальнейшего развития организации. Изменения в уставе должны обновить механизмы ее работы. Новые решения в сфере безопасности направлены на совместное противодействие современным угрозам. Развитие финансового сотрудничества, транспортных коридоров и логистических проектов способны расширить экономический потенциал ШОС. Главное же, решения, принятые в Бишкеке, теперь должны перейти от документов к практической реализации. И именно от этого будет зависеть, каким станет следующий этап развития Шанхайской организации сотрудничества. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Экономика Кыргызстана по итогам этого года может вырасти на 10,2%, сохранив лидерство среди стран региона по темпам роста. Такой прогноз содержится в июньском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития. По оценке аналитиков ЕАБР, основными драйверами экономики станут инвестиции в промышленность и энергетику, а также жилищное строительство.
1: Быстрый рост экономики будет сопровождаться повышенной инфляцией. ЕАБР ожидает, что к концу этого года она достигнет 11,5%. Средний курс национальной валюты в 2026 году аналитики прогнозируют на уровне около 86 сомов за доллар. Старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердиулова.
15: Учетная ставка может быть сохранена на уровне 12% на всем прогнозном периоде. Это необходимо, чтобы вернуть инфляцию к цели 5-7%. Закладываем в прогноз предположение, что ужесточение денежно-кредитных условий будет осуществляться посредством повышения межбанковской процентной ставки до 11%. Ожидаем стабильной динамики курса кыргызского сома, около 88 сомов за доллар в среднем по 2026 году.
1: Инфляция в Кыргызстане в июле 2026 года ускорилась до 11,5% против 11% месяцем ранее. Одним из ключевых факторов стал рост стоимости услуг. По оценке аналитиков Евразийского банка развития, заметное давление оказало повышение тарифов в жилищно-коммунальной сфере.
15: Инфляция. В 2026 году инфляция прогнозируется на уровне 11,5%. Прогноз повышен на 3,2% пункта в связи с возникновением новых факторов. В первую очередь это усиление ценового давления на мировых товарно-сырьевых рынках. Также проинфляционное давление окажет рост заработной платы в бюджетной сфере и повышение акцизов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сдерживать инфляцию будет стабильность номинального курса сома к доллару и ужесточение денежно-кредитных условий. Мы ожидаем, что инфляция замедлится до 7% к концу 2028 года, после пика в 2026 году.
1: Экономика Кыргызстана по итогам 2026 года может вырасти, отмечают также эксперты. Экономист Кенишбек Алимбеков.
16: Наши граждане сами на себя чувствуют рост экономики. Сколько строительств в нашей республике, строительный сектор. Посмотрите, ипотечное по ипотеке выдает нашим гражданам жилье. Инфраструктура. Посмотрите, по городу и по республике идет строительство, очень много дорог, сельское хозяйство, промышленность, горнодобывающая промышленность. И в целом по всем отраслям экономики у нас устойчивый рост, в целом дает рост ВВП нашей республики.
1: Продовольственные цены, напротив, растут медленнее. Подорожание продовольственной корзины замедлилось до 9% в год к году на фоне снижения цен на овощи. Однако внешнее давление сохраняется. Индекс цен ФАО на зерновые в июле был на 6,9% выше уровня годичной давности.
8: По итогам тестирования PISA-2025 Кыргызстан занял 80-е место среди 91 страны. Сегодня о предварительных результатах тестирования рассказала заместитель министра просвещения Надира Джусубекова. В 2025 году в исследовании приняли участие более 6 тысяч учащихся из 195 общеобразовательных организаций Кыргызстана. В выборку вошли учащиеся из разных регионов и типов образовательных организаций, включая городские, сельские и отдаленные школы. Международным тестированием было охвачено около 762 тысяч учащихся. Подробности в материале Айдай Назаркуловой.
9: По итогам тестирования PISA-2025 Кыргызстан занял 80-е место среди 91 страны, принявшей участие в тесте. Кыргызстан принял участие в PISA после длительного перерыва. Предыдущие циклы с участием страны проходили в 2006 и 2009 годах. В 2025 году в исследовании приняли участие более 6 тысяч учащихся из 195 общеобразовательных организаций Кыргызстана. Директор общеобразовательной школы номер 62 города Бишкек Гульнара Ахтайлакова рассказала, как проходили исследование.
17: Школьники нашей школы приняли участие в международном исследовании PISA-2025. Более 40 учащихся, а точнее 44 учащихся нашей школы приняли участие в данном исследовании. Подготовка к международному исследованию PISA проводилась под эгидой Министерства просвещения и, конечно, была проведена огромная подготовительная работа. В первую очередь, как замминистр Надир Санташ она сказала, что были изменены школьные программы и школьные стандарты образования. Действительно, для учителей были организованы курсы повышения квалификации. Обучались учителя, естественно, математического цикла. В результате вот этих курсов повышения квалификации они стали использовать на своих уроках задания, которые способствовали развитию логики детей, критического мышления детей. Учителя учили детей применять свои умения, знания и навыки в реальной жизни. Учителя информатики на своих уроках развивали компьютерную грамотность у детей. Те результаты, которые сегодня объявили, они, конечно, очень порадовали. То, что Кыргызстан сдвинулся на 11 позиций вверх, я считаю, что это хороший результат.
9: PISA – это международная программа Организации экономического сотрудничества и развития, которая оценивает, насколько 15-летние учащиеся способны применять полученные знания и навыки в жизненных ситуациях. Исследование оценивает не воспроизведение школьной программы, а функциональную грамотность. Это способность рассуждать, анализировать информацию и решать практические задачи. В цикле PISA-2025 приняли участие 91 страна. Выборка формировалась по единым международным правилам и должна представлять 15-летних учащихся страны из разных регионов и типов образовательных организаций. Заместитель министра просвещения Кыргызской Республики Надира Джусубекова рассказала о цели участия страны в тестировании.
18: Если не оцениваешь свои возможности, не анализируешь, очень странно будет развиваться и продвигаться. Если, например, мы останемся и не будем участвовать ни в одном международном исследовании, то как мы вообще сможем понять, каковы наши учебные материалы, каковы наши результаты, какие технологии мы используем и эффективно ли используем? Вы видите, очень серьезные большие страны принимают здесь участие. Я думаю, что цель участия Кыргызской Республики в PISA-2025 не в том, чтобы просто понять, на каком мы месте. Мы хотим понять, какие технологии использует весь мир. Кыргызская Республика в этот раз сразу участвовала в компьютерном формате. Это не были бумажные бланковые тестирования. То есть, видите, сразу мир движется, все технологии развиваются, и уже у наших детей, 15-летних детей, требуется полноценное владение компьютерными технологиями. И вот 16 лет мы совершенно не измеряли свои возможности, но в 2025 году мы сразу смогли участвовать именно в компьютерном формате.
9: Участие в PISA дает возможность получить независимую диагностику того, насколько кыргызстанские школьники способны применять знания и навыки в современном мире. Основные направления исследования – это естественно-научная, математическая и читательская грамотность. В исследовании были представлены как городские, так и сельские, в том числе отдаленные школы. Для всех участников применялись единые требования PISA, отметила Надира Джусубекова, рассказав о том, как за эти годы продвинулась система образования страны.
18: До этого несколько раз пересматривались все программы, введено дуальное обучение. Практиков, педагогов, которые уже работают в школе, Республиканским институтом повышения квалификации обновлены программы для повышения квалификации, плюс введен онлайн-формат обучения. Не один раз в 5 лет должен повышать свою квалификацию работающий педагог, а непрерывно, ежегодно. Ну, потому что все технологии растут, эффективные методики преподавания очень быстро обновляются. 1200 школ были оснащены компьютерным оборудованием, 8 педагогических колледжей были оснащены компьютерным оборудованием. До 2022 года это были не комплексные меры. Ноутбуками наши учителя начали обеспечиваться, и сейчас 3-4 этапом остальные учителя будут обеспечены. Разрабатываем электронные учебные материалы. Ну и самый серьезный прорыв – это учебные материалы, это учебники, это рабочие тетради, это методические пособия и это электронные учебники.
9: Отмечено, что исследование в Кыргызской Республике проводилось при координации Министерства просвещения Кыргызской Республики, а национальным оператором выступил Департамент развития качества образования, обеспечивающий подготовку и проведение исследования, контроль качества и взаимодействие с международными партнерами. Айда Инзаркулова, Биринча Радио.
8: В Парке Победы имени Дайыра Асанова сегодня, 8 сентября, состоялся митинг-реквием, посвященный 85-летию начала блокады Ленинграда. В ходе митинга представили результаты международных проектов «Возвращение имени», «Последний рубеж» и акции «Я вернулся, мама», направленных на сохранение исторической памяти и установление судеб защитников Отечества.
19: Для открытия митинга реквиема представляется...
20: Участники возложили цветы к памятнику мужеству ленинградцев, благородству кыргызстанцев. Состоялось чествование блокадников, награждение поисковиков и курсантов.
19: В память о миллионах погибших в блокадном Ленинграде, о всех солдатах, узниках концлагерей и всех тех, кто отдал жизни за наше будущее, объявляется минута молчания. Ветераны, блокадники, дорогие родственники воинов из Кыргызстана, погибших в нацистских лагерях, уважаемые гости, представители официальных делегаций, мы собрались сегодня у мемориала блокадникам Ленинграда, чтобы отметить 85-ю годовщину блокады Ленинграда. Для нас эта дата означает символ невероятной новомужества, стойкости, самопожертвования. Сегодня состоится и международная патриотическая акция «Я вернулся, мама. Последний рубеж». Это поисковый проект, нацеленный на розыск родственников советских воинов, погибших в 1942 году при обороне Грозного и на подступах к Кавказу. Сегодня состоится акция возвращения.
20: Ранее российские поисковики передали Кыргызскому обществу блокадников Ленинграда архивные документы. 19 уроженцев республики, считавшихся пропавшим без вести, документы используются для установления судеб военнослужащих и поиска их родственников.
19: Сражений Великой Отечественной войны.
20: Для Кыргызского общества блокадников Ленинграда 8 сентября это не только памятная дата, но и день, когда живая память соединяется с сегодняшней работой. В этот день почитается память ленинградцев, переживших блокаду защитников Ленинграда и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
19: Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Бакунову Сергею Ивановичу.
2: С представителями всех народов Советского Союза оказывали народы братской Киргизии. Более 4500 кыргызстанцев отдали свои жизни в борьбе за Ленинград. Более 16 тысяч ленинградцев-блокадников нашли кров в Киргизской республике. Из них 3500 детей было эвакуировано, и им была сохранена жизнь. Подвиг великой Октагоны Алдыбасаровой, старшей матерью для полутора сотен, молодая девочка, полутора сотен ленинградских детей, навсегда останется символом любви, страдания, материнства, стимулом дружбы братских народов наших стран.
20: Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года, 872 дня. Жители Кыргызстана участвовали в обороне Ленинграда, помогали эвакуированным жителям и детям, направляли продовольствие и другую необходимую помощь. Эрмек Кактанов, Беринчи радио.
8: Генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Садыков в рамках рабочей поездки в Талас ознакомился с ходом строительства нового центрального стадиона и принял участие в рабочем совещании по вопросам ввода объекта в эксплуатацию и подготовки к его предстоящему техническому открытию. Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, в ходе совещания обсуждались текущее состояние строительных работ, сдача объекта в установленные сроки и вопросы организации церемонии. Открытия. Отмечается, что старт строительству нового центрального стадиона в Таласе был дан 7 апреля 2025 года с церемонии закладки капсулы времени. Новый стадион, отвечающий современным требованиям, рассчитан на 5055 зрителей. Основное игровое поле будет с натуральным травяным покрытием, а вокруг него обустроят беговые дорожки. Кроме того, на прилегающей территории разместятся тренировочные поле с искусственным покрытием, воркаут-зона и фуд-корт. На территории комплекса проведут работы по озеленению и благоустройству, а также построят автопарковку на 180 машин. Также под трехэтажными трибунами расположатся раздевалки и функциональные помещения для спортсменов, общежитие, зона питания, конференц-зал и административные кабинеты. Также предусмотрены специальные места для VIP-гостей, представителей СМИ, специалистов телевещания и официальных лиц матча. Созданы условия для установки системы VAR. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, по стране без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха. Чуйская долина ночью плюс 11-16, днем плюс 30-35. Сусамырская долина ночью 0 плюс 5, днем плюс 18-23. Таласская долина ночью плюс 8-13, днем плюс 28-33. Баткенская область ночью плюс 14-19, днем плюс 30-35. Ошская и Джалабадская области ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36. Иссык-Кульская область ночью плюс 8-13, днем плюс 20-25. Нарынская область ночью плюс 7-12, днем плюс 22-27. Высокогорная зона ночью минус 2, плюс 3, днем плюс 7-12. В Чолпанате без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 21-23. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 32-34. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали итоговый выпуск новостей Беринчи радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
21: Первое информационное радио. Первое информационное радио.

0: Добрый день. В эфире Беринчи Радио, программа «Курс на развитие». В эфире Айдай Незаркулова. За режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. Кыргызстан – это страна, которая стремительно становится одним из заметных туристических направлений Центральной Азии. Только за 2025 год страну посетило около 10 миллионов туристов, а доходы от туристической отрасли превысили 1 миллиард долларов. В 2026 году республика рассчитывает принять уже около 12 миллионов гостей. Большую роль в продвижении Кыргызстана на мировой туристической карте сыграли 6-е всемирные игры кочевников, которые завершились буквально на днях. Кадры с открытия соревнований, природы и этногородка Кырчын разошлись по социальным сетям и стали масштабной рекламой Кыргызстана, объединив образ кочевой культуры с нашей страной. При этом перед Кыргызстаном стоит новая задача – быть готовым к еще большему потоку туристов. Глава Госагентства по туризму Эдуард Кубатов отмечал, что стране необходимо готовиться к приему 20 или 30 миллионов гостей в год. Достаточно ли у нас инфраструктуры, гостиниц, юрточных городков и качественного сервиса? Какие направления туризма нужно развивать и что еще предстоит сделать, чтобы туристы не только приезжали в Кыргызстан, но и возвращались сюда вновь? Сегодня в программе «Курс на развитие» мы обсудим именно эти темы. В студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденета Касымова, менеджера по инвестициям и бизнесу ОАО Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Дамира Джумаханова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня мы с вами

0: Я думаю, что вы все готовились к тому эффекту, который ВИК произведет во всем мире. Расскажите вот об этом, как вы можете охарактеризовать ту рекламу, да, которая была сделана для нашей страны?
1: Спасибо большое. Ну, ко всемирным играм кочевников готовилась вся страна. Да, и буквально на днях завершились 6-е всемирные игры кочевников. Открытие и после открытия 6 дней игр кочевников на Исыкуле транслировали по всему миру, плюс социальные сети, и по нашим оценкам свыше 1 миллиарда человек просмотрели видео с открытия и всемирных игр кочевников. И, наверное, каждый зритель, увидев всемирные игры кочевников, увидев, где это происходит, в поисковике, в Гугле, поискал страну Кыргызстан, и стало, заинтересовали о стране. И мы, Кыргызстан, на сегодняшний день позиционируем нашу страну. Первое – это как горная страна, да, для туристов, которые больше предпочитают трекинги, хайкинги, конные прогулки по горам, альпинизм, скалолазание. Второе – это как страна, центр кочевой цивилизации. Да, одним из ярких, так скажем, международных проектов в этом направлении являются Всемирные игры кочевников. И третье позиционирование – это страна, которая находится на Великом Шелковом пути. Вот по трем направлениям на сегодняшний день Кыргызстан позиционирует нашу страну, позиционируем мы нашу страну в туристическом направлении. И более 200 тысяч туристов посетили Кырчын. Да, это, конечно, на сегодняшний день у каждого человека, наверное, есть социальные сети, они все выкладывали, как это здорово там проходило все. Это, кроме того, нашим агентством были привлечены блогеры-миллионники, это сколько человек просмотрели. И, конечно же, мы уже ожидаем, что в последующие годы будет увеличение туристического потока в нашу страну. И действительно, как отметил глава нашего ведомства, мы должны готовиться к такому потоку. Это в первую очередь базовая инфраструктура, туристическая инфраструктура, средства размещения, транспортная логистика. И кроме этого, конечно же, уровень сервиса, уровень качества предоставляемых услуг. И в данном направлении агентством планомерно, комплексно ведется работа в данном направлении.
0: У меня тоже такой вопрос возникает. Вот Эдуард Кубатов даже сказал такую фразу, что нужно каждому вот человеку, да, каждой семье готовиться к тому, чтобы вот принимать у себя гостей. Вот тоже такой вопрос. Кыргызстан уже многие годы ассоциируется у туристов, как у зарубежных, да, как страна, где можно приехать. И вот часто говорят, что они ищут не именно вот отельных, да, каких-то, скажем так, удобств, да, хотят получить первоклассный сервис, естественно, это тоже отдельная часть, про которую мы тоже поговорим, но и хотят именно пожить с семьей в небольшом таком месте, где небольшой юрточный городок, гостевой дом, и что им именно интересна вот эта часть, потому что одно из основных таких, скажем так, тоже постулатов, да, это то, что все туристы говорят, что Кыргызстан – это, конечно, в первую очередь очень хорошие люди, которые тебе вот хотят помочь буквально в любой момент. И мы тоже видели немало роликов даже в этом году от туристов, которые вот делились именно вот этим.
1: Да, но хочу начать с главного, что

0: национальной программе развития страны до 2030 года туризм он определен как одним из стратегических векторов развития страны до 2030 года. И в этой связи мы должны готовиться к большому наплыву туристов, и мы должны быть готовы. И вы правильно отметили, что все больше туристов приезжают к нам за экотуризмом, за этнотуризмом, так скажем, аутентичным туризмом. Да, они не желают там пятизвездочного отеля, но туристы, которые прибывают к нам из западных стран, из стран таких, как Япония, Корея, они все же хотят прикоснуться именно к нашей культуре, к быту нашему, да, и в этом направлении тоже есть большие показатели. То есть этнотуризм, мы показали всему миру, что мы являемся центром этнокультуры, этнотуризма. И да, практически во всех регионах страны есть села, которые принимают туристов. Буквально в этом году мы подали заявку на конкурс лучшего туристического села. Три села. Это село Баканбаево, село Кызарт в Нарынской области и Сарымогол в Ошской области. То есть наши села показывают хорошие показатели по приему туристов. Вот, и практически в каждом селе на сегодняшний день есть гостевые дома, есть услуги, которые предоставляют туристам. Это конные прогулки, это проведение различных мастер-классов. И одно такое предприятие, скажем, да, может полностью обеспечивать рабочим местом для односельчан. Mm-hmm. Кроме того, есть и вопрос цепочки добавленной стоимости, то есть поставка каких-либо продуктов питания. То есть действительно, к 2030 году мы должны уже перейти к тому, что каждое село должно встречать туристов, привлекать и на туристов, так скажем, зарабатывать. Одно село, один туристический кластер. На сегодняшний день мы работаем над этой концепцией.
1: Хорошо. Вот, например, многие, как вы уже упоминали, да, туристы, когда приезжают, особенно в летнее время, им интересно посмотреть мастер-классы. Вот, например, в Корчине все увидели, как юрты собираются, да, смогли попробовать себя в каких-то...
0: На скорость.
1: Да, на скорость, в каких-то играх. И вот так же, как и ты посещаешь, когда другую страну, и ты тоже, там есть такие специальные туры, когда отвозят, показывают что-то. Вот у нас такие небольшие туры проводятся туристическими компаниями. Ну вот именно сам городок Корчин. Сейчас уже говорится о том, что в будущем его тоже будут использовать очень активно. Скорее всего, наверное, для таких целей тоже. Вот как обсуждался Корчин и будущее его дальнейшая реализация как туристического объекта?
0: Ну, действительно, Корчин стал эпицентром всемирных игр кочевников, так как действительно там разворачивались такие шоу-программы. Каждая область, каждый город республиканского значения, Бишкек, Ош, представили свои программы, мастер-классы. И действительно туристам, несмотря на погоду, было весело. И мы должны действительно диверсифицировать туристический рынок, создавать все больше туристических продуктов, услуг. И в этом направлении мастер-классы действительно они как уже выдают эти услуги выдают туристам, туристы заинтересованы в этих услугах. Например, да, это возведение юрты, это какие-то предельные классы, мастер-классы, да, mm-hmm. когда уже мастерицы показывают, как там придеть шердак, как готовить борсоки, то это все получается туристам из зарубежья это интересно. Mm-hmm. Да, и уже на перспективу планируется, конечно, этот Кырчын, в Кырчыне, на Джайлоо Кырчын оставить всю инфраструктуру и ежегодно привлекать туристов туда для как раз таки презентации, для представления именно образа кочевника.
1: Хорошо, Дамир Замирович, давайте мы плавно перейдем к вам. Вот давайте поговорим сначала про гоу-басы, да, про транспорт. Вот было время, когда эти самые гоу-басы, они очень хорошо начали работать, но потом временами, когда вот ими тоже пользовались не только в туристических целях, но и местные жители для того, чтобы доехать до другой точки, возникали временами какие-то небольшие казусы. Вот во время игр кочевников мы тоже видели по видео, где Эдуард Кубатов тоже осматривал эти гоу-басы и выразил благодарность за хорошую работу, за транспортировку всех гостей. Вот по гоу-басам хотелось бы узнать, как была работа с ними улучшена, да, может быть, у вас какие-то новые такие предложения, улучшения были, вот как сейчас работа с ними продвигается?
2: Ну, начнем с того, что решение Муркомитета по организации и проведению шестых всемирных игр, созданное правительством, фонду туризма совместно с Госагентством по неолимпийским видам спорта было поручено обеспечение транспортной логистики спортсменов. Mm-hmm. Это около 3000 человек. Mm-hmm. Было привлечено 56 автобусов, 50 микроавтобусов и 70 легковых автомобилей. Вот. И для гоу-баса это не новость. Они до этого обеспечивали трансфер в 2016 году игр кочевников, в 2018 году и казахстанский Курултай в 2014 году. То есть у них есть свой достаточно такой хороший бэкграунд в этом плане. Гоу-бас является нашим дочерним предприятием, где мы владеем половиной практически этого гоу-бас. Вот. Достаточно сказать о том, что те, ну, такие какие-то негативные моменты в работе GoBus, это касается любых транспортных организаций, любого предприятия, организации, учреждения, подобное имеет место быть. Все, что двигается, динамично развивается, оно всегда сталкивается с определенными сложностями, трудностями, которые, скажем, необходимо преодолевать, решать. В гоу-басе ничего нового не было, у них опыт был колоссальный, хороший. Наш первый руководитель там сам находился на месте. Кроме всех этих автобусов были запущены резервные автобусы на случай, если, скажем, выйдет из строя тот же самый большой комфорт, комфортабельность, большой вместительность автобусы. Там были резервные, у микроавтобусов были свои резервные автомобили. Это все было уже предусмотрено заранее. Это говорит о том, что опыт, наличие опыта, который говорит о том, что техника она может дать сбои, и чтобы при этом никто не зависел от них. Микроавтобусы были расположены, автобусы и микроавтобусы были расположены в Кемине, в Балакче и в Кырчыне, если не ошибаюсь, в Токмаке. Вот, чтобы в случае необходимости они в любой момент могли заменить этот транспорт. Ну а эффект, о котором вы говорите, конечно, он достаточно хороший. И ждать приток туристов, я думаю, обязательно необходимо. Но, как Дмитрий Лавич сказал, есть программа развития Крымской Республики до 2030 года. В план действий Кабмина на 26-й год, ну и на каждые годы по реализации этой программы, где подобные вещи уже были предусмотрены. В этом направлении ведется работа со стороны госагентства, со стороны фонда. У нас, в частности, есть свои инфраструктурные проекты, мегапроекты, тот же самый Байтык Маунтин Резорт, с которым на сегодняшний день с инвестором уже подписано рамочное соглашение. Там около 1500 будет привлечено рабочих сил, это в процессе строительства, и после запуска как минимум около 800 рабочих единиц. Вот. И вместе с тем там предусматривается не менее 80% привлекать к работе местного населения. Естественно, кроме этих прямых рабочих мест, будут созданы еще смежные рабочие места. Так что ожидания у нас самые хорошие, самые, скажем, добрые.
1: Хорошо. А вот я почему еще про GoBus с этого начала, потому что транспортно-логистическая цепочка, да, внутри страны, очень важно ее обеспечить на хорошем уровне, потому что если в будущем у нас будет больше поток туристов, которые захотят с Иссык-Кульской области добраться, да, до Нарынской области и так далее, не все могут пользоваться такси услугами и частных фирм-перевозчиков, и мне кажется, вообще, наверное, было бы хорошо вот улучшить GoBus, вот эту вот сеть, чтобы люди пользовались именно вот такими автобусами. Вот сейчас туристы, которые приезжают в нашу страну, многие ли используют GoBus?
2: Конечно, используют. Самое главное удобство GoBus – это возможность приобретения билетов дистанционно практически с любой точки планеты и практически всеми электронными кошельками, электронным банкингом, системами электронного банкинга. Это в Кыргызстане уникальный проект, такого в Кыргызстане еще не было, это первый проект. Вот, там даже до места можно купить. В Нарын мы запускали в тестовом режиме, он себя немного не оправдал на данный момент, в текущей ситуации, скажем, в перспективе это однозначно, наверное, будет уже. В Талас на сегодняшний день ездят автобусы, в Ош мы запускали в тестовом режиме, то есть это все прорабатывается для создания условий. На сегодняшний день, как вам известно, это Каракола ездит и по южному берегу, и по северному берегу Иссык-Куля. Вот. Расширение маршрутов прорабатывается, она в постоянном режиме. Тот же самый, скажем, Ала-Арча, впервые мы запустили заказные рейсы, которые из Бишкека уезжали до Ала-Арчи по субботам и воскресеньям. Утром туда уезжали и вечером забирали. В последующем, когда запустили первый маршрут, то, естественно, уже необходимость эта отпала. Так как она там каждый полчаса час ездит, первый маршрут, то уже этот мы сняли оттуда. То же самое с аэропортом Манас. Были очень много различных маршрутов, но именно заказные, где можно было бы приобрести билеты, место. Тоже GoBus первый запустил, наши микроавтобусы. На сегодняшний день они ездят, но уже, естественно, интенсивность не такая, как была ранее.
1: Ну, получается, вы успешно передали эти проекты, да, скажем так, в другие руки, но все же начинали GoBus. Хорошо. Эрдене Джералбекович, вот первое полугодие этого года уже завершилось, и как бы вы могли его охарактеризовать по потоку туристов, по каким-то международным, может быть, проектам, соглашениям, участиям в выставках с другими странами, вообще в других странах? Что было такого успешного, да, о чем вы можете сейчас рассказать и чего вы достигли за это время?
0: Первое полугодие мы действительно готовились ко всемирным миграм кочевников. У нас в июле месяце, в июле, в августе Кыргызстан впервые принял международный проект «Формула-1 на воде». Кроме того, в этом году в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в апреле месяце мы принимали руководителей туристических администраций Шанхайской организации сотрудничества. Вот, и в рамках этого мы также после, так скажем, 10-летнего перерыва в Бишкеке провели Бишкекскую международную туристическую выставку. Вот. Действительно, это для каждая страна имеет подобное мероприятие. И вот мы после 10-летнего перерыва решили организовать и в последующие годы организовывать Бишкекскую туристическую выставку «Биотифы». Вот. Ну, в основном, да, конечно, это были подготовки к международным мероприятиям, да, и, ну, несмотря на это, конечно, мы вели свою деятельность в рамках нашего плана по улучшению туристической инфраструктуры, по повышению качества предоставляемых услуг. Так, например, в Кыргызстане заработала государственная система классификации средств размещения. Простыми словами говоря, это система присвоения звезд средствам размещения, отелям, гостевым домам, юрточным лагерям. И первым, так скажем, отелем, которому было присвоено 5 звезд категории, это стал Баку Resort and Spa. На сегодняшний день у нас фондом, как секретариат этого государственной системы классификации, ведется работа уже по оценке и присвоению звезд по принятию заявок. Вот. И рейтинги, например, наша страна была за первое полугодие отмечали различные международные платформы, издания, как один из лучших туристических дестинаций. Так, например, вот недавно британская туристическая платформа Much Better Adventure отметила Кыргызстан как один из самых лучших туристических направлений для соло-туриста, то есть для туристов, которые предпочитают путешествовать в одиночку. Мы действительно обогнали такие страны, так скажем, туристические державы, как Япония, Италия, Узбекистан, и заняли первое место. И, ну, это, конечно, свидетельствует об интересе к нашей стране со стороны туристов. И, конечно же, критериями оценки, конечно, стали это транспортная доступность, то есть как турист может приехать в нашу республику, да, это, конечно же, инфраструктура, средства размещения, это предприятие общепита. Туристы отмечают, конечно же, и цены, да, и цены, и, конечно же, это отзывы туристов. Вот. И по итогам вот первого полугодия экспорт туристических услуг составил 1,2 миллиарда долларов. Да. Это действительно это очень хороший показатель. И мы с учетом туристов на Всемирные игры кочевников и на Формулу-1 по итогам года мы ожидаем, прогнозируем этот показатель до 1,7 миллиардов долларов.
1: Эрдене Дюрлубекович, вот тоже такой, например, на Иссык-Куле за последние годы, давайте возьмем года 3-4, открывается большое количество отелей. Если мы помним, что раньше это были в основном гостевые дома, то сейчас уже Иссык-Куль тоже переходит к такому, что открывают именно отели. Вот и тоже тому пример Баку Резорт, который открылся, очень такой красивый, современный, то, что, думаю, многим не хватало. Но вот по этой классификации, получается, многие отели все еще не спешат, да, получать и отмечаться в этой получить вот эти вот по классификации, да, звезды, или процесс понемногу идет и заявки подаются?
0: Да, спрос со стороны бизнеса есть, заинтересованность есть, конечно, звезды привлекают туристов. Конечно, звезды привлекают туристов, и бизнес, гостиничный бизнес это осознают. И на сегодняшний день, вот я уверен, сейчас все ждали завершения, так скажем, летнего туристического сезона, и заявки будут.
1: Да, они, скорее всего, они были заняты приемом туристов, да, и сейчас уже начнут... Под эти квалификации, да, скажем?
0: Ну, ближе к 2030 году мы, вот, наверное, любой наш соотечественник, проезжая, скажем, от Балыкчы до Чолпан-Аты, видит, с правой стороны идет масштабное строительство. И к 30 году мы ожидаем уже где-то порядка 10 5-звездочных современных отелей на берегу озера Иссык-Куль, то есть уже туристам, так скажем, высокомаржинальным туристам будет что предложить. Это будут 5-звездочные отели со своими спа-комплексами, со всеми сопутствующими видами услуг.
2: Хотелось бы отметить вот в отношении присвоения звездности, что ранее это никак не было регламентировано. Эта система, то есть все отели, которые имеют на сегодняшний день звезды, они, как говорится, каждый, кто во что гораст, кто
1: сами
2: хочет по какой системе,
1: их, да?
2: Фактически вы могли построить гостиницу и хоть 10 звезд себе поставить, и это бы ни о чем не говорило. И когда мы же говорим о том, что туризм начинается на сегодняшний день уже с интернета, не по приезду, а до приезда они уже с интернета начинаются. И когда наши средства размещения смотрят, звездность им может ни о чем не сказать, либо сыграть нехорошую репутацию для всего Кыргызстана. Почему? Потому что, скажем, у одного 5-звездочного отеля условия могут быть как 3-звездочные, да, скажем, так как это у нас не было регламентировано. После того, как это положение было утверждено правительством, это все уже регламентировано. Это является, почему спрос есть, заинтересованность есть, но присвоение звездности, да, скажем так, оно является добровольным. Например, в Турции они эту звездность сами ассоциации корректируют, так как они знают, что, скажем, если все 4-звездочные отели будут на одном уровне, то любой турист, который приезжает в Турцию, он знает, 4 звезды – это вот это вот, 5 звезд – это вот этот уровень. А у нас такого нету. И в перспективе мы считаем, что это обязательно приведет к тому уровню самоконтроля, к которому на сегодняшний день, скажем, пришли те страны, которые эту систему имели уже давно.
1: Многие туристы как раз на это и жаловались, что многие отели, гостевые дома говорят, что они высокого класса, но на самом деле там каких-то даже вот бытовых нужных вещей они не находили. Да? А получается, все-таки эта классификация поможет структурировать, конечно, и понять, куда нужно идти, а куда нет.
2: Да? И плюс те средства размещения, которые пройдут эту классификацию, то для туриста будет понятно, что оттуда ждать, скажем, с 5 звезд, 4 звезд, с 3 звезд и так далее. Там есть своя система, там для юрточных лагерей своя система, для небольших отелей, для больших отелей там, и так далее. Вот средства размещения, альтернативные средства размещения, у всех есть своя система. Что должно быть, там все расписано и как должно быть.
0: Да, я хотел бы еще дополнить то, что многие эксперты в сфере туризма отмечали, что туристическая отрасль является дерегулируемой, да, отраслью, и надо как бы оставить так, как есть. Но ввиду того, что на сегодняшний день туризм в нашей стране прям активно развивается и все больше туристов приезжает, я думаю, вот настала пора, когда надо уже, так скажем, вводить какую-то мягкую, да, силу регуляции. И вот в этой связи необходимо и в сфере качества предоставляемых, да, туристических услуг, и в сфере безопасности туристов вводить такие нормы регуляции. И вот Мы до этого как раз радиослушателям, наверное, рассказывали, информировали о том, как идет у нас наша работа, так скажем, на фронте. А если взять, так скажем, бэк, да, сторону, то активно продвигается у нас работа по разработке новой редакции закона о туризме, вот, где на сегодняшний день уже, так скажем, структурно мы уже подготовили. И, конечно, согласование этого закона, проекта закона будет обсуждаться с бизнесом, со всеми экспертными кругами. И в этой связи хотел бы отметить, что вот уже подошло время, когда данную отрасль, туристическую отрасль, необходимо уже вводить какие-то меры регуляции.
1: Если можно об этом говорить, что может быть нового в этом законе, или может быть там были введены понятия, тоже что-то было классифицировано, что-то
0: улучшено? Да, ну это ни для кого не секрет, мы до этого тоже информировали, что будет лицензирование туристической деятельности, потому что у нас участились случаи, когда фирмы однодневки, либо недобросовестные компании. Я думаю, со мной согласятся многие наши сограждане, что многие попадались, да, на такие случаи, когда покупали туры, то там эти туры не соответствовали тем ожиданиям, либо тем вещам, которые говорили туроператоры, либо вообще пропадали, да, вот такие моменты. И, конечно же, это и со стороны сертификации гидов, да, так как действительно в нашей стране практически гидами могут работать и наши граждане, которые не имеют соответствующего образования, и граждане зарубежных стран. Вот, и необходимо уже привести как бы в порядок данное направление, так как действительно гиды — это те люди, которые рассказывают о нашей стране, и мы должны знать, да, что они рассказывают о нашей стране, и вот эти моменты полностью привести. Конечно, это и безопасность туристов, то есть тоже отмечалось, что да, мы говорим то, что каждое село может принимать и должно принимать туристов, да, но мы должны и рассматривать момент безопасности туристов. К примеру, взять те же конные, да, прогулки. Mm-hmm. Мы сегодня, ну, видели, что происходило в Корчине, да, там, в других местах, когда действительно это животное, оно может повести себя как угодно, да, и туристы должны туристам должны рассказать о технике безопасности, да, как себя вести в таких случаях. А этот конный гид, инструктор, он должен как бы знать элементарные вещи, да, и вот в таких моментах мы должны как бы проводить такую комплексную работу.
1: У меня тоже следующий вопрос, думаю, что на него можете ответить, вот кто посчитает нужным. Например, все еще встречается, я думаю, что во многих странах мира такое, что, например, встречают туриста, но потом не всегда думают о том, чтобы оказать хороший сервис, думают о таком быстром заработке, да? Вот по вашему мнению, наши предприниматели кыргызские, вот семьи небольшие, которые встречают гостей, они дошли до того уровня, что они хотят оказать хороший сервис, а не только получить деньги? И вот что нужно сделать для этого, и насколько вообще самосознание, да, скажем так, самих людей в этом плане выросло?
0: Я, наверное, начну, да? Да. Вы знаете, у нас вот за 35-летний период у нас в стране сформировались такие туристические компании, туристические агенты, операторы, которые на сегодняшний день добросовестно, да, с каждым годом приходит, конечно, опыт, с каждым годом приходят какие-то навыки, и есть так скажем, большая часть, да, наших компаний, которые добросовестно встречают туристов, особенно это организованные туристические группы встречают, и для них действительно первое, на первое место они ставят качество предоставляемых услуг, да, чтобы, да, потому что они должны знать, чтобы они должны знать цель, чтобы этот турист в последующем мог порекомендовать своему сотоварищу, да, коллеге или родственнику, чтобы они приехали сюда. Вот самая главная цель. Вот. Да, но большая часть бизнеса, они работают по такому принципу и как бы добросовестно оказывают свои услуги. Но учитывая, вот, как я до этого сказал, что быстро растущую, да, отрасль и не совсем, так скажем, идет нездоровая конкуренция. То есть, да, открываются какие-то фирмы однодневки, чтобы с целью там быстренько получить, да, какую-то коммерческую, которую гоняются за коммерческими целями, да, быстро заработать, и они практически не, как бы, не ставят на первую очередь вот оказание качественных услуг.
1: Не думают, да, об имидже, да, страны, да, и,
0: да,
1: обо всем.
0: Да, и мы как раз таки в этой связи мы как раз таки ведем работу над регуляцией. Да, конечно, мы готовы поддерживать те субъекты предпринимательства, которые только-только начинают, да, мы не запрещаем, конечно, мы должны их поддерживать, но в любом случае должны быть какие-то нормы, вещи, которые должны они придерживаться.
2: Это вот опять же к тому лицензированию, необходимо, как говорится, как говорят, зри в корень. Корень проблемы заключается в том, что практически любой человек, даже не гражданин Крымской области, просто человек, иностранный гражданин, любой гражданин может у нас стать гидом, назвать себя гидом и вести людей, скажем, куда угодно и как угодно. Лицензирование, оно будет, я считаю, самым главным фактором по упорядочению этого. Плюс подобные вещи, конечно, имеют место быть в самых развитых туристических странах, туристических локациях. Это имеет место быть. Человеческий фактор, никто не отменял его, никто не сможет не предугадать. Такое может совсем с любым случиться. И оно всегда будет иметь место, к сожалению. Но лицензирование, мы считаем, что оно однозначно должно будет это решить, так как лицензирование там предусматривается, планируется предусмотреть по видам деятельности. Их там широкое, огромное множество.
1: А самый короткий период, на какой могут выдавать лицензию?
2: Это все сейчас в процессе проработки. Они в любом случае, ну, в рабочем порядке, когда мы еще до обсуждения этого законопроекта обсуждали о том, что там год, три и так далее, там, в таком плане. То есть решение этих вопросов, ну, ничего никогда сразу идеально и хорошо не создается. Любые, даже законодательства, оборудование, техника, оно совершенствуется в процессе. Аналогичная ситуация с тем же, с этой же сферой туризма. Наглядный пример тому, что буквально там лет 20 назад или там 10-15 лет назад туризм это был просто там с друзьями собраться на машине и в город съездить, там шашлыки поесть, ну, образно говоря. Там в той же Аларче мы все время только кушать готовили. Сейчас там, слава богу, запретили это делать. Можно готово покупать, привозить с собой, есть там и так далее, но там уже этого делать нельзя. Иначе мы, наверное, сами были свидетели, в каком состоянии была Аларча. Там прям везде было очень грязно, везде все оставляли. Это говорит о том, что мы идем к цивилизованному, хоть в какой-то мере регламентированному туризму. Если хотим порядка, то это необходимо регламентировать. А просто так говорить о том, что поддерживайте порядок, будьте порядочными, этого недостаточно. Это должно быть прописано законодательно определенными там положениями, условиями, там требованиями и так далее. И мы считаем, что лицензирование, ну, однозначно будет первым шагом ко всему этому. Там, в том числе, кстати, в этом пермите планируется предусмотреть пермит для альпинистов. То, что мы им пермит, это система, разрешительная система для туристов. Она будет платная в определенной степени, там, в зависимости от определенной, ну, от, начиная от определенной высоты. Да. То, чего у нас не было. То есть тех же самых альпинистов мог другой, любой человек взять и сказать, что я альпинист, и повезти на эту вершину.
1: Дамир Замирович, давайте немного остановимся на рест-поинтах. Тоже недавно состоялось открытие тоже одного из них. И вот как я, например, наблюдала с видео, я заметила, что там появились именно какие-то национальные вот игрушки, да, продукты, вот эти все виды. Вот по концепции, по идее, планируете вы и дальше именно национальными, то, что сделано в Кыргызстане, продуктами заполнять эти рестпоинты?
2: Естественно, в самой есть у нас концепция управления рестпоинтами. Она, в принципе, входит в сам документ реализации этого проекта и является его основой. Там предусмотрена реализация продукции, выпущенной местными производителями на той локации, где расположен рестпоинт, не исключая любой другой продукции, произведенной там в Кыргызской республике и так далее, да, там, скажем, не запрещенной законодательством. Вот. Подобные изделия, там, хендмейд и национальные всякие там игрушки, изделия, они все имели место быть, и раньше мы продавали. К слову о рестпоинтах, могу лишь сказать о том, что это абсолютно необходимая вещь. Мы говорим о том, что у нас красивая природа, там, красивые локации. Нам приелось, что Кыргызстан на 94% состоит из гор. Для нас это обыденность. Но для иностранцев, которые впервые в подобные локации приезжают, это просто бомба мощная. Для них это просто очень большие впечатления приносит, скажем так. И когда мы говорим о том, что там природа красивая, везем их в эти горы, а санитарные узлы там, скажем, прошлого века, да, скажем, деревянная будка с отверстиями различными, это, конечно, прошлый век, от этого надо отходить, уходить. И то, что было сделано госагентством, фондом по строительству рестпоинтов, скажем, вот эти вот туристические информационные центры, они были построены по инициативе госагентства по развитию туризма. А рестпоинт, который мы построили, это фонд сам строил. Но это просто понимание проблемы. То есть туристов нужно вести, но вместе с тем мы должны обеспечивать какие-то минимальные санитарные условия. Те же самые рестпоинты и туристические информационные центры, они как раз отвечают современным требованиям. Будущие рестпоинты, они уже будут разные. На сегодняшний день строятся 6 рестпоинтов на юге, 3 вернее, строятся на юге, уже начато строительство, они уже по площади, они уже огромные, там уже есть хостелы, прачечные, кафе и так далее. То есть в зависимости от трафика туристов, они будут уже разными по площади. Тогда как наши рестпоинты и ТЦ, они были все однотипные.
1: Значит, в планах есть другие рестпоинты, да, уже другого вида, с другим наполнением, да, скажем так.
2: Более расширенные, улучшенные, скажем.
1: Хорошо. Эрдене Джурвалбекович, скажите, пожалуйста, тоже про создание инфраструктуры, какие проекты сейчас ставятся на первое место. Вот, например, тот же самый Алато Резорт, мы все видели, что открылась канатная дорога, и вот, может быть, не все верят, да, в какие-то из проектов, но когда видишь уже первые ступени этих проектов, уже убеждаешься и понимаешь, что нужно вот вкладывать, да, в это, в улучшение всего этого. Алато Резорт, вы также сказали, недавно тоже, да, был подписан с Байтик Резорт. Вот по вот этим крупным проектам вы работаете тоже совместно же, да?
0: Да, я, наверное, начну, потом Дамиру Мырза передам. В свое время, когда Алато Резорт на тот момент еще его называли Кыргыз-Куршевель, собирались строить, и президентом нашей страны Садыром Нургузевичем Джапаровым было отмечено, что вот туризм – это наше будущее, будущее нашей страны, и мы должны создать такой комплекс, который будет приносить доходы не менее, чем Кунтер. И в этой связи вот было как бы был было инициировано, да, создание такого комплекса туристического магнита, можно сказать, да, который будет притягивать туристов со всего мира именно для зимнего вида отдыха. Алату Резорт — это, так скажем, мега национальный проект, который объединяет три вершины, и каждая из вершин имеет свои все природно-климатические условия, да, для создания горнолыжного комплекса. И каждая из этих трех вершин будет направлена на по категориям, да, то есть первый, если это будет для спортивного спортивного назначения, по спортивному, второе — для любительского, третье — для семейного, да, так скажем. И да, мы были, ознакомливались с ходом строительства, и уже в декабре этого года Алату Резорт будет принимать первых туристов. То есть первая фаза, там канатные дороги уже готовы полностью к эксплуатации. Вот, и проводятся лоты по строительству инфраструктуры. Вот работа в данном направлении активно ведется. Да, и, конечно, мы должны и развивать вот в данном направлении другие регионы, да, вот в рамках Кыргызско-Китайского инвестиционного форума у нас было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту Baitik Mountain Resort. Это выше Бишкека. Тоже комплекс круглогодичный, который будет принимать туристов. Ну, в основном это, конечно, для горнолыжного направления. Вот. И в сентябре месяце будет начата подготовка проекта, трансграничного, можно так сказать, проекта Чаткал Резорт. Вот тоже проект, который якорный, так скажем, проект, который будет способствовать социально-экономическому развитию Чаткальского района, самый отдаленный район, да, и мы думаем, что этот проект превратит Чаткальский район из, так скажем, из тупикового, да, положения в трансграничный, логистический, да. Вот. Ну и кроме того, у нас одним из проектов есть проект по созданию спортивного комплекса по олимпийским видам спорта, да, это вот по олимпийским стандартам на юге Иссык-Куля, то есть микроклимат Иссык-Куля как раз таки позволяет спортсменам проводить учебно-тренировочные мероприятия. И в этой связи вот на юге Иссык-Куля у нас планируется строительство такого большого комплекса. И, конечно, вот как отметил Дамир Мурза, это у нас по инфраструктуре, это дальнейшее оснащение и строительство придорожной инфраструктуры, то есть туристических информационных центров на таких популярных направлениях, где туристы могут, да, там в первую очередь узнать информацию, запросить информацию о данном, о данной дестинации, отовариться, там, принять душ и так далее. Вот.
1: Mm-hmm. Дамир Замирович, продолжите, да, про
2: конечно.
1: Резорты и другие проекты?
2: Относительно этих всех проектов, они все являются мегапроектами, в том числе тот же самый «АЛАТО-Резорт», который, инициатором которого был фонд туризма. По заказу фонда туризма был подготовлен мастер-план, где были предусмотрен широкий спектр видов отдыха и услуг предоставления круглогодичного. И три вершины, ну, и «АЛАТО-Резорт», и «Байтик Маунтин Резорт» в обоих проектах, и в тот же самом «ТОСОР», International, международный спортивный центр, который mm-hmm. предусмотрен, они все запланированы круглогодичными. Вот. Говорить о том, что они станут якорными проектами, это самая главная их задача, стать якорными проектами. Во всех проектах предусмотрено привлечение местного населения к работе, это создание рабочих мест. И на сегодняшний день текущие международные процессы нам показывают, что необходимо, кроме ориентации на иностранных туристов, развивать и внутренний туризм. А это уже очень огромная, гигантская работа. Оно намного сложнее развивать внутренний туризм, нежели привлечение иностранных туристов. Почему? Потому что оно сопряжено с комплексом мер, которые необходимо решить, скажем, по всей стране. Что у нас на сегодняшний день делается, да, благополучно. Аэропорт реконструируется, тот же Тамчи, Каракол, Нарын. В регионах, в Джалабаде, в Баткене они реконструируются, обновляются. Мы вышли из черного списка. Вот. И плюс, конечно, для развития внутреннего туризма он необходимо, экономический рост, конечно, необходим, чтобы внутренние туристы, скажем, ездили по областям, по районам. Как говорят, только богатый думает о смысле жизни, а бедняк думает о куске хлеба. На голодный желудок о туризме, конечно, не подумаешь. И он неинтересен вообще. Там, когда ты голодный, тебе хочется только кушать. И в таком плане у нас, слава богу, создаются рабочие места. Медленно, но верно идем вперед. И развитие внутреннего туризма, я думаю о том, что это один из составляющих развития самой сферы туризма. Так как развитие туристической инфраструктуры, ее какие-то есть ключевые отдельные проекты, да, скажем, инфраструктура чисто туристическая, но туристы ездят по тем же дорогам, под которым мы с вами ездим, ходят в те же кафе, в которые мы с вами ходим, да, скажем, посещают те же места, куда и мы с вами ходим. То есть развитие туристической инфраструктуры – это развитие самой инфраструктуры в целом вообще. Так что, думаю о том, что потенциал у нас весьма и весьма хороший. Наглядный пример в Таласе, скажем, тот же самый парк развлечений, который уже сейчас на стадии строительства.
1: Откроется там, скажем, через пару там дней,
2: да. Буквально там считанное время осталось для открытия. Я думаю, потенциал хороший, просто нужно идти, все, что у нас задано, запланировано, потихоньку реализовывать, исполнять, выполнять.
1: Рдене Дирвалбекович, у нас около 3 минут до конца эфира. Вот по планам до конца этого года хотелось бы узнать и по каким-то проектам тоже интересным. И еще один вопрос. Закон, он до конца этого года вы собираетесь
0: да,
1: принять?
0: Да, закон до конца этого года планируется принять. И вот совсем недавно, вот со 2 сентября, депутаты наши приступили к работе. Вот на сегодняшний день будет согласование данного закона, проекта закона с широким кругом заинтересованных лиц. Это обязательно. По планам, да, вы знаете, надо все моменты, которые вот туристы к нам летом приезжали, закрепить. И осенний период у нас связан, так скажем, с выставками. Mm-hmm. Да, у нас есть такие выставки, которые имеют такое международное признание, и мы участвуем на этих выставках. Буквально на прошлой неделе завершилась большая выставка в Китае. На следующей неделе наши коллеги совместно с представителями туриндустрии едут в Париж, во Францию. В конце сентября это будет Токио, Малайзия в октябре месяце, Сингапур, Италия. То есть мы теперь должны закреплять привлечение туристов с договорами, то есть наши туркомпании должны уже на встречах с коллегами из разных стран как бы закреплять это все на бумагах. Это, и, конечно же, работа по планированию деятельности нашего агентства на следующий год.
1: Да, я думаю, что в этом году выставки пройдут довольно успешно, учитывая то, что уже многие будут знать, где Кыргызстан и что от него можно будет ожидать. Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я думаю, что мы узнали много интересной информации о планах по развитию туризма и о том, каким образом этот год должен быть завершен. А я напоминаю, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие заместитель директора Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызской Республики Эрденет Касымов, менеджер по инвестициям и бизнесу ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» Дамир Джумаканов. В студии работала Айдаян Заркулова. Встретимся в эфире через неделю.
3: Элине Агедил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезекти чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. 7 сентябрь Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик партиялык саясий ишмер Турдахун Усубалиев дүйнөдөн кайткан күн. Бул жолу Инсанат уктуруусунан мамлекеттик партиялык саясий ишмер 23 жылга жакын Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары кызматта турган Кыргыз Республикасынын баатыры 3 жолу Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Октябрь революциясы, Достук жана биринчи даражадагы Манас ордендери менен сыйланган тарых лидеринин кандидаты Турдахун Усубалиевди эскерүү үчүн студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Жогорку кеңештин экинчи депутаты Шамшыбек Медетбековду студиябызга чакырдык. Саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Кош келиптирсиз. Турдахун Усубалиевичтин дүйнөдөн өткөн күнү 7 сентябрь. Турдахун Усубалиевичтин адам катары калыптанышы.
6: Турдахун Усубалиевич 1919 жылы Кочкор районунда 6 ноябрда туулган, туулган күнүн белгилеп жүрөбүз. Кочкор айылы болчу, ошо Кочкор айылынын батыш тарабында Теңдик деген айыл бар. Мындай карапайым кишилердин үй бүлөсүндө туулган. Эми Саездун баягы чен менен алганда карапайым, бирок бул кишилердин ата бабалары, чоң аталары Калыгул бай уулу кыргыз элине абдан белгилүү Сарбагыш уруусунан чыккан Калыгул улуя деп элибизде айтып жүрүшөт. Ошол кишинин урпактары болот Инсан. Андан кийин бая совет өкмөтү болуп, ошол убакта атасы Усубалы колунда баар, бардар жерде өскөн киши болот. Анан эми союз баарын байларды кулакка тартып, мал жанын алышып, жерин алышып, ошентип баарыбыз тең болуп калдык да. Ал убакта эми 19-жылы бизде совет өкмөтү келдик, ошонун алдында туулуп, анан совет өкмөтү келип айылдык мектепти бүтүп эле ал убакта Бишкекте биринчи мугалимдер институту ачылган. Ошо мугалимдер институтунун тил факультетине кирип 41-жылы ошону аяктаган. Анан айылдагы эле ошол Кочкор районунда Кумдөбө айылында мектеп болгон, ошол мектепте завуч болуп иштеген.
5: Директордун окуу тарбия иштери боюнча орун басары. Тарбия иштери
6: боюнча орун басары. Ооба, ошол жерде сабак берип, ошол убакта партиялык жетекчилер Кочкор районундагы баягы балага көздөрү түшүп,
5: көзгө көрүнөт.
6: Көрүнүп, анан партиялык жумушка алышат. Ошол жерде агитация жана пропаганда бөлүмүнүн башчысынын орун басарлыгына. Ошондо 41-жылы ошол жумушка алат. Андан кийин көп өтпөй Фрунзеге, Кыргызстан Компартиясынын борбордук аппаратына инструктор кылып алышат. Ошол жерде анчамынча иштегенден кийин 43-жылы Москвага жогорку партиялык мектепке жиберет. Партиялык мектепке жиберишет. Союз маалында кийин коомдук илимдер академиясына ошонун базасында окууга алышат. Ал жерде 45-жылга чейин окуп бүтөт. Окуп бүткөндөн кийин ошол ЦК КПСС'тин жетекчилери ал убакта мына Сталин ошол мамлекет жетектеп турган ЦК КПСС'тин биринчи секретар болуп турган. Согуш убагында, согуш бүткөн убакта кыргыз улутунан чыккан